Я пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокольчик.

Когда наш час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю, как прогремит гром. Мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рэгтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

Все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

еще. Сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

одной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
1: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали! Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее автор и ведущий Юрий Арцизов. Программа выходит каждый первый четверг каждого месяца на неформатном радио, за что спасибо самому неформатному радио и лично Захару. Сегодня у меня в гостях для меня очень дорогой гость, потому что человек приехал с города на Неве, вот, из самого Санкт-Петербурга. И у меня в гостях лидер группы «Фильм» Василий Игнатьев. Прошу любить и жаловать.
1: Юр, привет. Спасибо, абсолютно взаимно. И, конечно, добрый вечер нашей аудитории неформатного радио.
0: Я думаю, начнем с песенки, а потом поговорим.
1: Песня называется «Свобода жизни», и, в принципе, я в ней сказал то, что и должен сказать. В шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка в стуке дождя нескончаемом, в шепоте осени и увядании.

0: Василий Игнатьев на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Давай вспомним, сколько мы лет уже знакомы, и вот этот момент напомни мне, пожалуйста, потому что я помню, что как раз ты ко мне подошел первый, это было на съемках «Рок-волны» у вас в Санкт-Петербурге, насколько я помню это.
1: Да, да, это было ровно 5 лет назад. Это было ровно 5 лет назад, были съемки «Рок-волны». И отдельное спасибо, конечно, хочется вспомнить замечательного Александра Фрумина, вот, «Царство небесное». Да, замечательный был человек.
0: Студия «Ночное такси».
1: Да, студия «Ночное такси». Вот, конечно, Олегу Грабко огромный привет, который затеял всю эту «Рок-волну».
0: «Бомба Питер».
1: Да, «Бомба Питер». И там, да, я действительно подошел, и как-то такое ощущение, что мы знали все время, всю жизнь друг друга. Вот, я тебя увидел, и, конечно, материал, то, что ты делаешь, мне понравилось, и, в принципе, все те ребята, которые там участвовали, с кем была возможность познакомиться, тем более мы рядом оказались в сете, да, вот
0: ну,
1: как
0: да,
1: мы там,
0: да, да,
1: и
0: да.
1: пообщались, и, по-моему, спасибо еще раз Олегу, который нас всех так познакомил, и вот теперь уже 5 лет, и у нас много чего есть.
0: Действительно, да. На одной такой рок-волне. Вот еще, Вася, о чем хочу спросить. Да, я сказал, что ты вот приехал из Санкт-Петербурга, но, как я помню, ты родился не в самом Санкт-Петербурге, да?
1: Да, это, ну, все равно вся та жизнь проходила в Петербурге, это под Петербургом, тогда под Ленинградом, небольшой город Волхов, вот, который с исторической, так скажем, стороны для Петербурга, Ленинграда, очень важный город, поскольку я горжусь тем, что волховчанин, так можно сказать, ну, уже петербуржец, волховчанин, поскольку волховские, ленинградские фронта именно, да, прорвали блокаду у нас Ленинграда, и это был один из таких узлов, которые сам, так скажем, фюрер, не будем там говорить имен этих, вот, приказывал бомбить все эти места, железнодорожные узлы. И вот, да, из города Волхова я в 10 лет перебрался в Петербург.
0: На кухне, помню, мы за чайком-то общались, и мы сошлись во мнении, что мы с тобой оба не из музыкальных семей, скажем так. Как на сегодняшний день родители, они не мешают ли, самое главное, вот твоим занятиям? Или, может быть, отношения вот тогда, когда ты впервые взял в руки гитару и начал этим заниматься?
1: Ты знаешь, я сколько помню себя, все время я пел. Вот, то есть уже там с первых классов я уже был солистом в хоре. Я даже помню, что уже в лет 7 мы с хором выступали, и я даже помню, что получил первые деньги. За это были 10 рублей.
0: Да. Ну, это те 10 вот, рублей,
1: те
0: надо
1: 10
0: сказать.
1: Рублей, да. И я помню, что вот любые где-то на улице мы шли с родителями, были всевозможные ступеньки или что-то, все превращалось в сцену, я взбирался и уже пел, так скажем. И слава богу, то, что родители никогда не мешали, а только наоборот...
0: Ну, поощряли как-то, да?
1: Да, да, как-то, конечно, я сейчас понимаю, как они... поощряли, закрывая глаза, потому что я отлично помню, как у меня за так скажем, нехорошие оценки постоянно маму вызывали в школу, и я даже помню, как-то вместе с ней нас вызвали, я стоял за дверью, я помню, как учительница кричала о том, что у вашего сына один цой на уме, когда же у него будут уже это... Ну, мама так выходила, так, ну, но никогда никаких вот, тем более мне отец показал первые аккорды на
0: гитаре.
1: Слушай,
0: а цоя у тебя был на уме, уже цои не было, да, к тому времени?
1: Да, да, я, конечно, да, в силу возраста.
0: Ну да, это я по себе меряю, это я же, да, цой, ты на концерт еще ходил, но сейчас не об этом. А, прежде чем следующую песню, раз уж мы заговорили о музыке, кто на гитаре учил тебя играть?
1: Первые аккорды, да, показал отец, это было лет в 10, да, лет в 10, и уже в 11 лет, в принципе, я уже так что-то играл, и уже в 12 лет я уже основал свою группу в школе, чтобы понравиться девчонкам.
0: Название было какое-то?
1: Да, это сразу же уже было фильм. То есть мы даже вышли.
0: Да, вау,
1: мы уже...
0: то есть это с историей, фильм-то это с историей еще той, да?
1: Да, да, то есть мы вышли, надо как-то назваться. Ну, а как тут назовешься? Дань памяти уважаемой, легендарной группе кино, фильм, все. И как потом, спустя вот 20 лет, Олег, тот же Грабко,
0: я помню, да. Как-то никто не додумался, да, он говорит?
1: Это... Он все время говорит, вот сейчас будет группа фильм 20 лет праздновать, но это не значит, что Василию 50.
0: Цою и Камчатке к такому мы еще вернемся, а сейчас перейдем к следующей песне. Что это будет за композиция?
1: Композиция называется «Время устало ждать». Я видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился. И черный ворон в небо взвился. И это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы. Стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытый в прошлой жизни рай.

сказал, что ты горд, ты сказал, что ты смел, и что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль от утраты побед.

Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь снова рывок. И, быть может, тогда наконец ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня.

0: Василий Игнатьев на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». Ни для кого не секрет, что не так давно ты, собственно, сам стал папой. Ты боялся, что уйдет время на, ну, понятно, на семью, да, на воспитание ребенка, и останется меньше времени на занятия музыкой. Вот сейчас уже спустя, а сколько, кстати, спустя уже?
1: Спустя ровно 2,5 года, 15 марта.
0: Твои ощущения, хватает ли тебе на сегодняшний день времени на музыку, и что бы ты вот посоветовал тем людям, которые боятся этого момента, их останавливают от рождения детей?
1: Абсолютно не бояться, это такое счастье, и слава богу, опять же, вспоминая своих родителей, я такой же папа, который все разрешает, который все при нем можно, мама построже, вот. Спасибо огромное семье за поддержку, поскольку музыки у меня стало даже больше.
0: Ну, класс, класс. Вот.
1: А тем более я несколько дней назад сыну купил барабан, и теперь, помните рекламу, барабан потерялся, вот у меня он нашелся.
0: Буквально вот перед этой песней мы затронули тему, ну, собственно, Камчатки, Виктора Цоя, да. Мало кто знает, что ты, собственно, как это сказать-то, резидент, наверное, есть такое новым словом этим. Я к своему стыду побывал впервые в Камчатке буквально там пару лет назад.
1: Я помню.
0: Да, вот я об этом говорил. И для меня это было действительно шок. Я уже побывал в музее Камчатки, да, и я представлял, что там было до того, глядя по фильмам, да, и вот, может быть, для того, кто никогда там не был, ну и мне интересно узнать, что на 2020 год, что там происходит, что сейчас в этом легендарном месте творится, как часто вы там, опять же, играете с группой «Фильм», и, может быть, один ты там иногда выступаешь. Вот расскажи несколько слов людям, которые вообще не знают, что такое Камчатка, да?
1: Да, ребят, «Котельная Камчатка», теперь это уже клуб-музей «Котельная Камчатка» Виктора Цоя. В принципе, не только Цоя, там, где работал Виктор. Кочегарами легендарными там были многие ребята. Например, Задерий, основатель «Алисы», Машнин, тот же Фирсов, с которым они, Викторы, пришли в «Котельную». Вот. И Саша Башлачев. Вот. Да, буквально-буквально отдаем дань памяти. Вот, в эти дни. В 86-м году Виктор с Фирсовым, Сергеем Фирсовым, пришли туда, устроились кочегарами, и это стало некой меккой уже тогда. И с 86-го по 27 января 88-го года Виктор там работал кочегаром, как он сам говорил, истопником. Вот. Говорил, что это тяжелая работа, потому что надо было работать. То есть это в наших сейчас, в нашем понимании, это что-то такое романтичное, что-то это.
0: Но это физически было тяжело.
1: Да. То есть нужно было работать, статью за тунеядство никто не отменял тогда. Вот, Юр, не мне ли?
0: Да, вот. Это я еще где-то. Но я уже застал ту грань, когда я получил диплом, я авиационный техникум заканчивал. Мне сказали, вы первый выпуск, который можете не отрабатывать официально. То есть я уже в эту грань попал. А буквально Цой-то меня на 10 лет постарше, он хватанул вот этих вот затунеядства, был бы, извините меня, наказан по полной.
1: Да, поэтому все наши рокеры работали, поколение дворников и сторожей.
0: Да.
1: Вот. И в 2000 году, как действующая котельная, она прекратила свое существование. Общежитие текстильного техникума. Женского общежития текстильного техникума. Вот. И с 2005 года это уже стал клуб-музей, где постоянно, даже уже сейчас и по понедельникам, проводятся концерты на любой вкус. Мы там каждую вторую и последнюю субботу месяца. Очень много, конечно, песен кино. И свои песни играем. Первый раз я еще был в действующей котельной, когда там был начальником Анатолий Соколков, известный в Питере в андеграундных, так скажем, кругах человек. У меня есть уголек дома там, именно из той там кучи. Вот. А первый раз я попал в Камчатку, это тоже маленькая такая история, которую я довольно ну, горжусь, так можно сказать, это, ну, многие наши слушатели, я думаю, смотрели, они смотрели, посмотрите, хотя фильм очень тяжелый, но если кто любит, я лично обожаю всего Алексея Октябриновича Балабанова, вот, я его фанат, и, конечно, для меня было огромной честью поработать с ним над, в картине «Груз-200», над созданием, образом группы «Кино». Я там сыграл барабанщика Георгия Гурьянова. Да, это в интернете все можно посмотреть. И сейчас новым модным таким словом, там в 2006 году после съемок была автопати. Вот так можно сказать. И вот мы там первый раз оказались. А играем там уже, получается, вот на постоянной такой основе, благодаря вот приглашению Сергея Владимировича Фирсова и еще других людей, уже с 2009 года.
0: Ну, там ты уже... только с фильмом, ты акустику никогда не там...
1: Играю, бывает, играю, да-да-да. Там же даже и больше и вот акустика, да-да-да.
0: Но вот я однажды там играл, я удивлен был, что звук-то там хорош.
1: Хорош.
0: Так, у нас даже в Москве таких клубов-то не так много, где действительно создали условия звуковые очень хорошие. Я, то есть, грамотно все сбалансировано. Вот у нас в Москве это, к сожалению, не везде. У нас в первую очередь бар, выручка, а потом уже для, условия для музыкантов. Вот чем мне Питер нравится, то, что там где? У нас в первую очередь бар, выручка, а потом уже для, условия для музыкантов. Вот чем мне Питер нравится,

0: Она 15, метро Горьковская, Петроградская, спортивная, близко. Приезжайте и просто окунетесь в ту атмосферу. Очень много артефактов, очень много... Гитара Цоя, в конце концов, там, 12-струнка «Луначарка» нашего завода имени Луначарского, да. И, опять же, Юр, второй раз, не мне тебе рассказывать. Нет,
1: ты рассказал про гитару, у меня вопрос, который, мне кажется, мне никто на него не ответит. Кто видел эту замечательную гитару Виктора Цоя и, собственно, посмотрит на вот головку грифа, где колковый механизм, да, там, собственно, знак вопроса и два восклицательных знака. Да, вот, может быть, кто-нибудь эту программу услышит, кто знает, что это значит. Я уже, по-моему, опросил всех, даже Колгина того же, который у нас такой...
0: Биограф.
1: Киновед, да, назовем. Он мне тоже на это не ответил, поэтому вот и спасибо Василию, что ты мне в свое время сфотографировал эту гитару так близко, что я вот мог это разглядеть, потому что до этого я на какой-то хронике это увидел только. Вот что это значит, знак вопроса с двумя восклицательными, по-моему, так,
0: да? Да,
1: вопрос
0: да.
1: И два восклицательных.
0: Наши слушатели, да. Вот кто интересуется, посмотрит и, может, действительно подскажет, потому что мы, как с тобой, вроде подразумевали, что, может, это отличительная черта гитары, когда были и у Бориса Борисовича Луначарка, и...
1: Может быть, хотя я тоже, если как человек творческий, я понимаю, ну, понятен этот символ, да, типа, не мой вопрос, но с восклицанием такой, да, может быть, это вот такой посыл был. И сейчас мы как раз подводим к тому, что очень много людей, которые выросли, да, на песнях Виктора, на которые повлияли, да, на творчество их личное. Я, собственно, в том числе не исключение. На меня много кто повлиял, но Виктор Робертович в том числе. Поэтому не секрет, что уже сколько лет-то этому сборничку?
0: 17, 3 года.
1: 3 года будет сборник, который называется «Мы вышли из кино», куда вошли песни именно авторские, не кавера Цоя, именно авторские песни, но тех людей, на которых Цой, собственно, так или иначе повлиял. Я ваш покорный слуга, там и Василий представлен. Вот, и была написана песня в таком, если уж говорить про меня, в таком ключе, который... Я мало того, что понимал, что я отсылаю это как бы посыл, ну, и к Цою, да, вот в этом же ключе пытался написать что-то, но из меня это органично все выходило, ни в коем случае не какой-то заказ мой внутренний, да, и с отсылом именно вот к Василию, зная, что он и любит Цоя, и зная, что он в этом ключе сам тоже что-то пишет, и зная его вокальные данные, я с оглядкой еще на это писал, зная, что Василию либо мы это сопоем как-то дуэтом, либо он ее отдельно будет петь, в итоге песня живет и так, и так, и так, и я ее пою на концертах, и Василий ее стал петь, и есть там совместное, что называется, дуэтное исполнение. Я думаю, что сейчас в эфире, переходя уже к очередной композиции, мне очень приятно, что Василий решил ее спеть. Для меня это очень лестно, потому что когда песня начинает жить уже какой-то вот еще сторонней жизнью, ты на нее можешь посмотреть со стороны, оно того дорогого стоит. Поэтому я умолкаю. Песня называется «С тобой или без тебя».
0: Мы верим в то, что ждем. Мы ждем и пытаемся верить. И поэтому мы живем. Ведь мы люди, а не звери.

0: Василий Игнатьев, на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Спасибо, Вась, что поешь мою песню.
1: Тебе за такую вещь спасибо, потому что для этого сборника, ну, украшением стало, как и все ребята, те, кто там участвовал, пусть тоже можно найти в интернете этот сборник и обязательно посмотреть, послушать. Опять не скажу, можно я скажу, да, в эфире, вот спустя 3 года я сегодня ехал в машине на вокзал, и меня там ничего не ломало, вот, то есть эти песни актуальны, и вот я бы, если так и составлял, то...
0: Напомним, сборник «Мы вышли из кино» называется.
1: Да, да.
0: И, может быть, давай, забегая вперед, планируется же в мыслях «Мы вышли из кино 2», да, продолжение, потому что это не разовая такая, что называется, радость. Вот несколько слов, мысли по поводу дальнейшего. Расскажи про движение нового такого сборника, когда он запланирован и что, какие мысли на эту тему есть.
1: Ну, ты знаешь, мы сейчас с организатором и главным идейным вдохновителем этого сборника Николаем Белокопытовым, группа «Горячий асфальт», «Московское время», местные ребята, да, тоже старшие товарищи мои, обсуждаем эту тему. Обязательно будет вторая пластинка, и мы также, вот, пользуясь случаем, на неформатном говорим, что присылайте, послушаем песни, может быть, что-то и войдет, то, что вы пришлете, и прямо это будет ах. Вот. Главное же это, как Цой говорил, за честность нам могут простить
0: честно,
1: практически
0: да.
1: Все. Да. Вот, поэтому посмотрим. Не обещаю, что может в этом году, но мы сделаем так, чтобы это не было на каком-то потоке, это хочется, чтобы изнутри вот прямо вот и это будет.
0: Чтобы
1: будет.
0: Не затерялось, да. Я согласен. Вот я заглядываю на сайт неформатного радио, потому что у нас ни для кого не секрет, что программа наша выходит в записи, но всегда можно задать накануне вопрос очередному гостю, да, кто ко мне приходит. И вот заглядывая на сайт в комментариях, смотрю, что несколько вопросов тебе, собственно, люди задали. И один из них, который вот у меня прям с языка снятый, тоже хотел об этом спросить. Элеонора спрашивает, какой из ваших концертов вам больше всего запомнился и почему? Да, есть какое-то вот воспоминание о ярком самом выступлении твоем?
1: Ты знаешь, сейчас уже концертов достаточное количество прошло, и, в принципе, наверное, запоминается всегда последний, крайний, да, у нас,
0: ну,
1: как
0: да,
1: мы
0: да,
1: говорим.
0: Да.
1: Вот как-то, наверное, весь опыт, когда накоплен, и вот ты его переживаешь, и потом там несколько, может, не, если не подряд что-то, но все равно я после концерта какие-то штуки переживаю, мы разбираем, вот, поэтому, наверное, отвечу вот коротко на этот вопрос, крайний концерт.
0: От тебя тогда еще спрошу, вот есть ли разница в том, когда ты сольно выступаешь из группы, вот эти эмоции, ощущения от концерта, они разные или они очень похожи?
1: Ну, не за кого спрятаться, вот, в музыкальном плане.
0: Ну, вот это послевкусие, так называемое, вот ты отыграл сольно и отыграл с группой, ощущения после концерта, они похожи, такое удовлетворение, или все-таки, вот, так представь.
1: Есть, все-таки небольшое отличие есть. В акустике, ну, нельзя опять сказать, что более как-то честно. Ну, ты один. Вот ты один.
0: Ну да,
1: один.
0: Не спрятался ни за кого, и ты честь.
1: Да, да, тебе вопросы прямые летят, вот прям вот, ты все слышишь, ты все. То есть, вот, вот в прямом смысле тебе не за кого спрятаться. В принципе, и с музыкантами, когда и они за тебя в какой-то степени так это друг друга вы немножко прячетесь, если так можно сказать. Но здесь более я, вот, вот в таком вот, можно сказать, ключе, тоже очень...
0: Ну, такое... более ответственный, более, так сказать, что называется, нельзя сложать, вот оно более собрано, наверное, да, когда ты один на один, что называется, со зрителем.
1: Да, хотя и вполне такой допускаю, что переходит формат некое, что ты сидишь на кухне и также общаешься.
0: Ну, да.
1: Классные и те послевкусия.
0: Вот в продолжение, опять же, заглядываю на сайт, Николай Моисеев спрашивает, почему, ну, ни для кого не секрет, что мы сейчас с тобой поедем в Мьюз, да, выступать, правда, слушатели программы это не смогут сделать, потому что мы выйдем уже в марте месяце, да, 5 марта, я надеюсь, если все сложится, спрашивает, почему ты приехал один, да, вот в Москву, чем обусловлен сегодняшний твой приезд в одиночку?
1: Давай, наверное, скажем, потому что это тоже не разовая акция этого концерта в Москве. Это вот опять ребятам, идейному вдохновителю Коле Белокопытову, и мы, конечно, с тобой поддерживаем эти начинания. Это концерт в помощь маленькому мальчику Антону. Сейчас много такого, я знаю, сейчас скажут.
0: Благотворительный рок-марафон это, ну, да.
1: Здесь все по-честному, здесь вот чем мы можем, тем поможем, так вот скажем. Здесь мы знаем, все открыто. Можно в интернете посмотреть, называется «Антон супергерой», хотел сказать акция, но как-то противная.
0: Ну,
1: да,
0: именно такое. Благотворительный рок-марафон это, да, плюс.
1: Да. И вот, опять же, ты знаешь, я почувствовал, что честнее вот...
0: Рубиться в одиночку, помочь, да. Да,
1: вот пусть вот, да, я хочу один приехать.
0: Я понял, вот я одним глазом, да, смотрю, вот, видимо, близкий твой человек Лена спрашивает, скоро ли мы услышим новую песню и кому она будет посвящена? Я от себя добавлю, как часто и что посылом бывает, чтобы... что называется, прорвало, да, и родилось. Вот на эту тему размышляй, ответь.
1: Свои песни, все что угодно, откуда угодно могут какие-то образы появиться, не мне опять тебе, да, рассказывать. И сейчас мне тоже очень везет вот на такие различные коллаборации с друзьями-музыкантами, когда мы пишем что-то совместное, и прямо вот, ну, в точку попадает то, что, может, я когда-то не мог вот сказать, а тут вместе получается. Я причем этого не стесняюсь, потому что, ну, есть прекрасные примеры, там, не знаю, Бутусов с Кормильцевым, да, вот, ну, как вот сразу то, что в голову пришло. Песни рождаются. Ну, вот, а сейчас вот вроде так и не хотел. Не то, что не хотел того, я вытащил к 30-летию со дня гибели Виктора одну свою старенькую песню, написанную еще в детстве, и она настолько вроде оказалась
0: к месту, да,
1: но она не то, что вот именно гибели, она веселая и такая жизнерадостная. Я, если честно, не очень могу понять, почему все песни отцу и грустные. Хотя так примерно понимаю, вот мы все равно, видишь, хотим не хотим, говорим о Викторе. И песню я вот оттуда вытащил, она называется «Киноман», она на сведении, и, в принципе, она вот скоро выйдет, и еще несколько композиций.
0: Но это с фильмом записано уже, с группой.
1: Да.
0: Полным бендом, да?
1: Там ее, да, полным бендом, и очень там аранжировал и помогал, записал инструменты Дима Голованов, мой питерский большой товарищ. Песни пишутся, как часто, хватает. Если, в принципе, вот начать прямо вот их писать, что я сейчас и начал делать, поскольку проектов много, и материала много.
0: Ну, дай бог, чтобы тебе запала хватило.
1: Обязательно.
0: Я тебе искренне желаю, потому что я вот сейчас выпустил альбом, я его считаю самым неудачным своим, я это признаю, но, тем не менее, я понял, что уже фонтанировать так, как в 17 лет тяжело, с каждым альбомом все сложнее и сложнее, поэтому нужно какой-то, вот я сейчас решил такой сделать легкий накопление новой энергии какой-то, новых впечатлений, не чистить, потому что у меня бывало, выпустил альбом, уже какой-то загашник на следующий. Вот сейчас у меня вообще пустота полная, то есть чистый лист. Я, если сейчас чем-то заполню, то это уже либо совсем будет, либо вообще прекратится. То есть я, прежде чем к следующей песне перейдем, еще вот я заглядываю, да, вот в вопросы на неформатке. Людмила спрашивает, постоянная слушательница. Василий, видится ли разница в творчестве между питерскими и московскими музыкантами? Для тебя вот две творческие единицы взять из Питера, из Москвы, они разные? Если их так сравнивать, вот, или все-таки тут не зависит от места расположения, то есть, может быть, гениальный человек и в каком-нибудь Воронеже, да, и фигня в Москве процветать, да, и в Питере.
1: Может быть, вполне.
0: Ты видишь разницу между Москвой и Питером?
1: Ты знаешь, Юр, вот опять же, вот мы начинаем слушать, и все равно как-то подсознательно мы немножко понимаем, что вот ага, вот это вроде московская музыка, а вот это ага, вроде питерская, а вот это ага, вроде из Сибири.
0: Почерк есть.
1: Это на каком-то, на таком необъяснимом уровне, интуитивном, да, что вот, наверное, я так полагаю, что есть. Но как вот это вот ощутить? Вот несколько команд, вот даже вот опять я вчера общался с ребятами из легендарного альянса, и опять же вот, посмотрев передачу про моральный кодекс и слушая «Московское время», да, вот мы сейчас поедем,
0: да-да-да.
1: Ты знаешь, я понимаю этот почерк, что вот это московская музыка. Где-то вот я вот это...
0: Есть, я тоже вот, это вот чувствую.
1: Не знаю как, а вот это вроде наш ленинградский рок-клуб. А вот это, да, это вот из Свердловска или из Сибири, вот каким-то таким вот подсознанием.
0: На сегодняшний день ленинградский рок-клуб как таковой не существует, да, это просто формальная какая-то есть. Вот два слова об этом скажи, ты как человек, что называется, с города на Неве.
1: Есть две таких организации, есть ленинградский рок-клуб, ну как он, конечно, тот рок-клуб перестал существовать.
0: Да, ну то есть который, формально, да, он как бы типа есть, вот да, я имею в виду на бумаге, а...
1: Да, есть даже корочки, у меня есть корочка ленинградского рок-клуба, вот, с новыми участниками, то есть там президент, как вот и был, Коля Михайлов, да-да-да. А есть петербургский рок-клуб, где президент известный, ну, в принципе, на всю страну, Саша Семенов, ведущий, голос всех ленинградских фестивалей, рок-фестивалей в рок-клубе, вот. И ты знаешь, вот как раз разговаривал, и недавно Сашу с прошедшим днем рождения, у него был накануне, и я говорю, Саш, с ним созванивался, я вот в Москву, он меня первый, как в Москву съездили? Я говорю, ну так, мы еще едем, а я опять все это напутал. Я говорю, Саш, ну не говори ерунды, уж если ты напутал, вот, тот еще архивариус вместе с Андреем Бурлакой, вот. И он говорит, ты знаешь, вот еще один из, вернувшись к тому вот вопросу о том, что я один. Он говорит, ты с бэндом или один? Я говорю, один. Он так посмеялся и говорит, а ты знаешь, в принципе, это логично, поскольку если сказать, откуда пошел весь ленинградский рок, он пошел, знаешь, откуда? Он, я говорю, ну откуда, вот рок-клуб. Он говорит, нет, он пошел, главное, с Московского вокзала, чтобы было сесть в поезд, приехать в хлебосольную Москву, и тут уже наши разворачивались. И с помощью Троицкого, и с помощью Лепницкого. Поскольку до сих пор у тех ребят спрашиваешь, они говорят, московская публика была намного благодарней. Ленинградская была больше сдержанней, такая с холодным таким не расчетом, а таким вот оценивающим. А Москва принимала наших ленинградцев как... И он говорит, вот весь акустический наш рок пошел вот...
0: Ну и очень отрадно, что вот в моей вот в этой московской домашней студии сидит питерский музыкант, с большим уважением к тебе отношусь, и переходим к следующей композиции, что это будет?
1: Давай вот как раз об этом. Рок-н-ролл «Белая ночь». Если так можно сказать, Майк нам на акустической гитаре показал все эти примеры, ну а мы чуть-чуть так продолжили.

0: Василий Игнатьев на неформатном радио, программа «Все гениальное просто». А когда у вас период белых ночей, ты-то как самый знающий?
1: Ну, вот июнь, в принципе, вот когда вот к этому с 21 на 22 июня, вот этот самое длинное.
0: Ну, понятно.
1: Да, да, то есть.
0: Тебя лично где больше по ощущениям принимают, в Питере или в Москве? Кажется, вот где публика благодатней? Ты же уже и там повыступал не один десяток концертов.
1: Ты знаешь, вот сейчас многие могут как-то вот там что-то сказать. Я очень люблю Москву. Вот, я не знаю, это могут воспротивиться те, кто ни там не был.
0: Ну да.
1: Это любят у нас такие, да там это, да ничего подобного. Не знаю, мне нравится и там, и там.
0: Ты всегда с удовольствием, да, на сцену выходишь? Не ломает никогда, вот, нету каких-то таких моментов?
1: Чтобы... Есть, может быть, какие-то бывают моменты у себя там что-то внутри, но только вышел уже, в принципе.
0: Ну, какое-то волнение, вот с волнением как борешься? Оно же есть наверняка.
1: Всегда. Если заканчивается волнение, надо завязывать с этим делом. Вот,
0: ну,
1: с
0: да,
1: музыкой.
0: То есть, когда пофигизм такой.
1: Да, да, да, не-не, я так не... Я очень волнуюсь, очень это, и... Да, то есть...
0: То ну, есть... когда вот этот обмен энергии с публикой, он дорогого стоит, да? Это... Мне это, да, знакомо. Было ли какое-то у тебя самое большое музыкальное потрясение, вот вообще, если всю твою жизнь брать, вот кого ты услышал, это группа или отдельный исполнитель, кто прям вот так засел, что повлияло прям вот на сознание твое?
1: Ну, тут я не буду оригинальным, если, конечно, скажу, что это кино, да.
0: Ну,
1: да, да.
0: Понятно.
1: И, наверное, ну, а так можно и к нашему Ленинградскому рок-клубу, к Московской рок-лаборатории, и дальше на Свердловский, да, рок-клуб, то есть, и так мы потихонечку, но, правда, я через почему-то именно русскую музыку, к, не наоборот, к зарубежной, вот, таким истоком. Uh-huh, uh-huh. Вот. Но все новое нам не чуждо, и я с удовольствием что-то для себя, конечно же, открываю. И,
0: ну, а вот не знаю, стоит ли об этом вообще говорить, вот как у меня там один из знакомых сказал, раньше песни пели, теперь читают. Вот читка этого рэпа, на твой взгляд, оно надолго ли это все осядет? Или это вот оно должно сейчас это быть, да, этот... стиль такой.
1: Да, да, да, да. Ведь многие наши музыканты, вот, опять же, ты прекрасно знаешь, говорили, насколько повезло, что они попали песнями в то время, вот, даже вот именно популярность, вот, в другое время они бы не были бы, вот, так бы популярны. Мне кажется, да, вот пришло время сейчас вот этих ребят, вот, которых мы многие не знаем, а они стадионы собирают. Я вот сегодня ехал, я говорю, на вокзал, увидел афишу, подумал, кто это? Ну вот, вот так, честно. А потом глаза вверх поднял, спортивный комплекс «Юбилейный». Я думаю, ничего себе, а ведь просто так не зарядят такую площадку. То есть, значит,
0: если пришло... деньги есть, то заряд.
1: Ну, будет обидно перед пустой чашей-то выступить, а значит, уверены, что придут.
0: Ну, да,
1: вот.
0: Да.
1: Конечно, можно и дать по 1000 рублей
0: и
1: людям,
0: чтобы,
1: да, пришли. И пришли.
0: Ну, да, к сожалению, сейчас да. В материальном мире живем. Слушай, я бы, глядя уже, да, на что программа так потихонечку движется к концу, я у нас завершающий, да, на сегодня в программе произведение, несколько слов, наверное, об этом скажи, после песни я еще пару слов-то мы поговорим, но вот завершающая вещь, она будет сейчас.
1: Композиция называется «На пути. Звездная ночь». В программе на неформатном «Без воды» она звучала, ну вот ее почему-то сейчас полюбили. Вот она звучит. Это была коллаборация, и есть в двух версиях она существует, с Данилой Мальцевым, группа «Бронсон» сейчас, тогда группа «Блэст». На тот момент мы с Данилой пробовали играть, он у меня гитаристом в группе, ну, потом так разошлись, а песню он сказал, бери, я говорю, так давай доделаем, ну, хорошая композиция. И так получилось, что вот сейчас эту песню ассоциируют с нашей командой, это, наверное, примерно так же, как вот «Аквариум с город». Да,
0: да,
1: или,
0: да, да,
1: или
0: да.
1: «Талькова. Чистые пруды».
0: Мало кто знает.
1: А песня, да, откуда-то ноги, да, растут. И вот это к разговору опять, как вот везет мне сейчас с друзьями, с которыми по-честному можно рубиться, и с которыми произошли такие коллаборации. Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает буйных красок. и о необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим.

0: Василий Игнатьев на неформатном радио. Все гениальное просто.
1: Чуть простыл, ребят, извините.
0: Все по-честному. Любая лажа, понятно, что это все живой, мы не роботы, это нормально. Собственно, я думаю, мы подходим уже к финальной точке самой программы. Я уже традиционно такие пожелалочки я это называю, что ты сам себе на сегодняшний день хотел бы пожелать, и что бы ты хотел пожелать слушателям неформатного радио?
1: Себе, да и в принципе всем. Главное – здоровье. Будет здоровье – будет все. Больше хороших песен. А слушателям неформатного радио – больше хорошей и честной музыки на неформатном.
0: Это была мартовская программа. С тех пор, как эта программа ложится на сайт неформатного радио, вы в комментариях можете задавать вопросы уже следующему гостю. А следующий гость моей программы – квартирный дуэт Владимира Чечерюкина. Будет гитара и виолончель, такой дуэт. И вот Владимиру в комментариях под этой программой, которую вы сейчас слышите, можете ему задавать, кто его знает и кто не знает. Вот, поинтересоваться, чем живет человек. А мы с Василием Игнатьевым с вами прощаемся.
1: Спасибо, ребят, до свидания. Услышимся, увидимся.
0: Да, услышимся. И главное, процветанию неформатному радио и Захару не болеть.
1: Не болей, мы верим в тебя.
0: Все, пока.
1: Пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жесть же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Горанец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже простуду.

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце.

Усталость в моде. В моем городе дружба.

0: осень, зима.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Пришла.
3: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок.
2: Всем привет. Вот, я сейчас скину гифку, как мои собаки сидят во время эфира.
3: Ой, у нас мы лавра постригли.
2: О,
3: у нас,
2: да, детка.
3: У нас теперь верблюжачий Бонифаций зайчик.
2: Нет, мы выяснили, это, как его звали-то? Артемон.
3: Нет, Артемон это пошло. Это Бонни Зайчик. Вот, привет всем, друзья. Сегодня у нас 8 мая. Сегодня у нас среда, значит, очередной миксер в эфире. Сегодня я очень упорно выбирал ништяки, потому что треки все были хорошие. Поэтому я пошел так, это методом исключения. Эти были, а эти давно не были. Итак, рассказываю, что у нас по голосовалке. Во-первых, победил у нас месье Маркин. Поздравляем тебя, дружище. Вот, ну, в ништяки забираю агенду и 18+. Вот так вот. Собственно, сейчас мы эти три трека отслушаем нон-стопчиком. Нон-стопчиком, я смотрю, тут подоспел флешмоб. Вадим опять травит мой воспаленный мозг креветками. Коляновна тут же взбутетерилась, говорит, блин, а где
2: шестого-то где?
3: Где, говорит, обещанные лангустины наши? Где наши обещанные лангустины? Я говорю, ну он написал, что не получилось у него. Шестого поедет в другой день. Вот. Привет, Вадимка, привет, Лютик, который сейчас взял кофе, взял сигареты и поехал на трассу. Я надеюсь, что ты все-таки таксуешь, а не маньячишь, вот, не добываешь мясо для фарша, для говяжьего.
2: Кто
3: типа,
2: ж с кофем это делает?
3: Типа на фарш, типа на говяжий, типа на котлеты. Взял пассажиров и не довез. Вот, и прибыток, и чемоданчики выпотрошил. Ну и, собственно, как бы так. Так, Антоха, здравствуй. Витос, приветище. Кто там у нас? Димка. Наш хабаровский друг пишет, что он сегодня пьяный в эфире. Ну, мы сегодня, видимо, все будем Малёха принимать. Маринка, привет. Кто там еще? Стрела Морфея, конечно же, вам здравствуйте, обеим ипостасям. Родик, мой алкоголик, мой коллега-алкаш. Да, я послушал, как ты эфирил в прошлую среду. Вместе с точилкой. Причем, если точилка еще...
2: Отвлекали только.
3: Еще хоть как-то она вытягивала эфир, то Родик, он, знаешь, был вообще...
2: Ну ладно, но
3: вообще
2: он же первый раз вышел.
3: Слюни. Ну ладно бы первый раз. Это он на неформатке первый раз.
2: Ну
3: он же профессионал. Вот. Семье нашей Свердловской, Лерке и Анатолику, приветище. Я так подозреваю, оба они тут у нас. Кто там еще? Кого я еще пропустил? Ну-ка, давайте посмотрим. Яночка, привет! И вроде все. Вроде со всеми поздоровался. Сейчас еще обновлю ВКонтактик. Давайте расскажу для тех, кто у нас в первый раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же... Все уже давно перебрались в Дискорд. Вот. И, собственно, все уже там. И там удобнее. Ссылочка, как попасть в Дискорд, есть в теме во ВКонтакте. Вот, ладно. Ставим три трека нон-стопом. Я, кстати, сейчас, пока эти нон-стопы играют, я вам кину. Мы сегодня с Коляновым нашли такой пузырь. Я вот понимаю, что это героиновый приход. Или это, может быть, кто-то белочку словил. Но... Это прям реально на этикетке саблезубый заяц с рогами и крыльями. Вот, я не смог не взять эту бутылку. Собственно, сейчас вам фотку скину. Ну, а пока слушаем месье Маркин, Агенда и 18+. Это треки, которые всю следующую неделю с понедельника будут звучать в треках недели. Ну и, конечно же, попадают в постоянную ротацию. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Ты о чем сейчас?
3: Ты меня сегодня кинул.
2: Нет, я тебя сегодня не кидал. Не мог я такого.
3: Да, конечно, ты не поднимешь такую тушу.
2: Просто не мог я такого. У меня руки неподъемные.
3: А у меня жопа неподъемная.
2: Я сегодня вообще очень уставший, очень. Вот, смотрю, что-то Сашка наш загрустил, нижегородский наш алкоголик. Один, с полупустой стопкой. Ни тебе закуски, ни тебе чего. То ли дело вот у Вадима целая сковородка этих радиоактивных креветок.
3: Надо взять. Пусть он поделится вот, со стрелом Орфея.
2: Он поделился.
3: Поделился?
2: Он кинул фотку. Берите, кто хотите.
3: Да, конечно. А вилки не положил. Чем брать, руками, что ли?
2: А вилки пусть каждый со своими приходит. Или руками, да. Нормальные люди едят руками. Вот, ну что, друзья, собственно, начнем. Начнем сегодняшний эфир. Сегодня он такой у нас предпраздничный, преддважды праздничный. А, это стрелы фотка. Это у нас Светка сидит одна грустная с полупустой стопкой, а Сашка сидит с пластмассовой стопкой. Но тоже с полупустой. Вот, почему у вас скатерть, почему вы все время из разных домов бухаете? Что за едить твою мать? Вот, итак, друзья, завтра у нас 9 мая. Об этом знают все. Завтра технический день рождения неформатного радио, а именно 9 мая. Когда-то, 16 лет назад, я настроил сервер, включил марш славянки и, собственно, начал с ним разбираться. Тогда еще никаких мыслей даже о неформатке не было. Все это делалось чисто, чтобы пощупать, попробовать. Вот, воду. Воду, а не самогонку, они пьют. Вы что? У меня аж дар речи пропал. Вот, соответственно, завтра кто насколько может. Кто что, кому что будет интереснее, то и отмечайте. Вот, Владислав у нас нарисовался, Левандовский во ВКонтакте, пишет: всем привет, с наступающей 74-й годовщиной, с Днем Победы. Вот, спасибо тебе, дружище. Ну и, собственно, давайте начинать. Сегодня могу честно сказать, очень сложно выбирал треки. Сперва хотел набрать патриотических каких-то вот именно с сайта, потом понял, что они уже все не раз играли, все не раз были. Вот, поэтому я сделал такую разбросочку интересную. Я пошел по наитию. Вот, сегодня эфир не для того, чтобы подрыгаться, вот, а для того, чтобы подумать. Вот, в основном, чтобы голова включилась на всякие разные мысли. Вот, начнем мы. Юлька, привет. Пишет вот: с праздником всех, с дважды праздником. Привет, добралась. Привет, Юлька, добралась наконец-то, молодец. Вот, начнем мы сегодня с проекта Кэш. Кэш, город Луганск. Трек называется «Война». Сегодня будет много песен про войну. Про войну с мозгами, про войну с врагами и про всякого рода всякую войну. Вот, как ни странно, рэп. Друзья, как ни странно, рэп. И могу вам честно сказать, что года полтора назад я собственноручно этот трек забрал в ротацию. Он там крутится уже давно. Вообще сегодня все треки будут или из ротации, или около ротации. Никакой голосовалки, конечно же, сегодня не будет. Мы сегодня просто отмечаем, слушаем и думаем. Думаем. Хотелось бы, чтобы все люди начали думать. Итак, поехали. Кэш, «Война», Луганск, поехали.
4: Говорит Москва. 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21-24 на наших зеленых системных. Отзвучал у нас кэш. Причем вот могу сказать, что когда трек услышал, вот, ну, слышишь, что и собран кривенько, малеха, там есть косячки, все это, конечно, ну, настолько по-честному спето и сделано, что я прям вот, ну, ни секунды не сомневаясь, забрал этот трек в ротацию уже давно, и он крутится, и как бы будет крутиться. Так, что там нам народ пишет? Так. Антоха вот пишет, знаю эту песню весьма и весьма. Так, месье Мартин пишет, качает текст клевый в тему. Родик пишет, вполне текстом достойно, музыкально хорошо собрали, внушают. Внушают, Димка пишет, хорошая песня, Юльке хорошо. Так, что там у нас, Лютик? Лютик уже себе накрыл поляну, молодец. Ты же вроде как собирался маньячить ехать. Передумал. Так, Стрела Морфея пишет, хорошая праздничная песня, тематическая, сделана хорошо, очень патриотично, сильный текст. Янчик пишет, очень хорошая песня. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишет, раскроем небольшую тайну. Алексей Годун написал музыку, песню, а не форматки. Сейчас работаем над текстом, хотим сделать ее, записать. Ну, ну давайте, да, даже интересно мне, Вот, Владислав нарисовался у нас в эфирном чате, привет тебе. Если не слышал привет до этого, то привет тебе еще раз. Вот, Васек, наш друг питерский, Игнатьев, тоже нарисовался, присоединился к нам наконец-то. А то Коляновна говорит, что-то давно мы Ваську не видели, не слышали. Я говорю, вот сегодня будем слушать. Вот, но это чуть позже. Так, что там у нас еще? Все, ничего больше не пишет. Давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик. Вдруг там что-нибудь нарисовалось. Ничего там не нарисовалось. Ну и хорошо. Давайте дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас теперь уже краснодарская. Группа «Загадки Евы». Вот. И всегда поют патриотичные песни про солдатов, про воинов. Всегда как-то себе все представляют защитников Родины. Вот, но никто почему-то, ну, мало кто задумывается об их женах. Есть же жены еще у солдат, да?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.31 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Наш WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Discord. А куда же без него, все уже давно туда перебрались. Ссылочка на наш Дискорд есть в теме во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио». Вот, только что у нас отзвучали «Загадки Евы». Кстати, не все у них песни такие грустные. В основном это очень жизнерадостно. Если вы увидите на афишах своего города «Загадки Евы», рекомендую сходить, потому что живьем ребята прям замечательно играют, замечательно все это слушается, смотрится. И мне очень нравится, как они все это живьем делают. Вот, ну и Ленке отдельный приветище, постоянный, потому что теперь уже она мне больше не скрипачка. Раньше рядышком жила, в Москве что-то два пьяных оленя донесли бы, а теперь все, теперь в Краснодаре она. Вот, ладушки, буду читать, что понаписали. Димка, вот наш хабаровский друг, пишет, у войны не женское лицо. Сразу скажу, не мое. И бахнуть закончилось. А ты лбом по стене. И тоже приход бывает. Так, Лютик пишет, Баба Яга по одной из версий богиня войны. Слушай, я не знаю такую версию, честно. Ну, вполне может быть. Антох пишет, неплохо, Юльчике понравилось, что там, Родик пишет, мне нравится, не в плеер, но достойно. Сотворили песню. Так, Лютик пишет, не могу фолк адекватно оценивать, все ищу похожесть на другие группы. Но, как тебе сказать, когда наша эстрада присыщена двумя фолк-группами, то вот мне, кстати, фолк из-за них не нравится. Скажем так, у Хиловиса мне одна-две песни нравятся. Про Пелагею, наверное, уже можно и не говорить от лица фолка. Она потеряна. Она теперь у нас попсушница. Вот. Кто там у нас еще раскрученные? Клевала. Вообще ни одной песни на скидку не возьму. А вот «Загадки Евы» с удовольствием слушаю. С удовольствием смотрю. Так, Стрела Морфея пишет, очень приятный женский вокал, как всегда, хороший уровень, а в истории были крестовые походы. Да что там только не было. Так, Витос пишет, хорошо и душевно, мне нравится. Месье Маркину нравится. Так, что там еще? Есть вот еще очень хорошая группа Агидель. Не знаю, кто, Сашка, Светка, кто из вас пишет. Я их не знаю, потому что как бы на неформатке они не появлялись, а как-то так вот ползать и искать фолк, ну, мне тут и так есть где ползать. Не до этого мне. Вот, ладно. В общем, так, едем дальше, далее наши свердловские друзья, группа М17. Вот, и, собственно, трек, где нужно подписаться под каждым словом. «Хватит убивать» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:37 на наших зеленых системных. Всем привет, кто к нам только что подключился. Отзвучали у нас М17. Наши друзья Свердловские пишут: вот Стрела Морфея, ждем все новых песен Анатолия. Анатолик, ты, кстати, решил вопрос с аранжировкой? А то что-то ты отписался и пропал. Тебя ждать, не ждать, или ты уже нашел, кто что будет? Вот, мне. Я не к тому, что я навязываюсь, мне вообще это. Если нашел, то замечательно, потому что мне вообще сейчас не в тему. Так. Димка пишет: песня «Огонь», но сведение хромает. Янка пишет: мурашки по коже, реально под каждым словом. Родик пишет: вот эта песня даже вдохновляет. Интересно все, и вокал, и текст, и аранжировка. Сейчас поддам буковок. Сейчас поддам буковок. Так, что там делать у нас? Угу. Песня давно в голове и в плейлисте. Харизма и смысл. Так, что там? Витос пишет: что-то не въехал. Что-то не въехал. Юлька пишет: нет, не мое. Антоха что-то пишет, что-то царапает. Сейчас я обновлю. Обновлю ВКонтактик. Что ты говоришь? А как его еще называют? Колян меня спрашивает, чем ты его называешь ВКонтактик? Ну, это умышленно чмошное название. А как его еще назвать? Так, вот, Антох пишет: всем пока, спать хочу очень. Думал, продержусь до финала миксера, но увы. Но увы. Ну вот, смотри на Димку. У Димки сейчас светает. У него сейчас 28 часов 39 минут, а он держится. Держится, понимаешь? Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас наши питерские друзья. Васька, Васька Пруэйт. Давно. Это заказной трек. Да, есть заказные матчи, это заказной трек. Давно мы договаривались. Вот, выпустили, ребята. Кавер же это, да, я так понял? Я так понял, это кавер на Булата Акуджавы. Да? А к чему нам быть? Не ты к чему. На ты. К чему нам быть на ты? К чему? Такое вот название, я не знаю, запятую поставьте сами. Запятую поставьте сами, где вам удобнее. Ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, потому что я так понял, это прям вот свежак-свежак. Поехали. Поехали.

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.43 на наших системных. Вот сейчас смотрю на страничку трека. Написано, что 9 мая 95 лет будет со дня рождения Булата Акуджавы. Собственно, почему ребята сделали этот кавер. Вот пишут, мы рады представить нашу версию, которая также вошла в сборник «Булат из 95». Большая честь для нас. Такое событие и, несомненно, шаг вперед. Пишут ребята. Ребят, ну, конечно, это круто, на самом деле. Вот смотрите, там в этом сборнике будет у нас Шевчук, БГ, Макар, Вадик Самойлов, Шклярский, Свет Сурганова. Вот та самая Хиловиса, Автограф, Кирпичи, Чача, Бабунец, Энимал Джазов, Александр Скляр, Алексей Вишня. А Вишня поет еще, что ли? Ты смотри, живой. Живой, блин. Так, ладно. Буду читать комментарии. Родик пишет, так, это не туда. Это тоже не туда. Вот, атмосферно написали наши свердловские друзья. Родик пишет, интересно. Перепели, плюс от меня без лишних слов. Динка пишет, хорошая песня. Юль пишет, очень люблю Акуджаву. Соответственно, очень привередливо к каверам и попыткам исполнять. Эта интерпретация понравилась. Янг пишет, мужской и женский вокал очень красиво, очень душевно. А Димка пишет, на вы раньше на войну ходили. Слушай, ну я не знаю по этому поводу, это, видимо, какая-то игра слов. Но это надо, наверное, слушать от и до, и тогда будет понятно. Пока претендовать на истину не буду. Так, «Голос Америки» еще есть там в этом сборнике, пишет Димка. Ну, в любом случае, для группы «Фильм» в таком сборнике сыграть это достаточно здорово. Вот, молодцы, ребят, молодцы. Желаю вам двигаться дальше, не останавливаться, потому что под лежачий котях и глист не ползет. Смотрю, Коляновна принесла конфеток, принесла горячего чаю.
3: Да, ты пивасик, я конфетки.
2: Я пивасик пью, я пью саблезубых зайцев.
3: А я жру конфетки.
2: Вот. И чипсы. Конечно. Не до креветок нам в наше трудное время. Вот, ладно. Поехали дальше. Вот дальше начинается раздел песен про подумать. И следующий трек у нас от Сереги Ставрограда. «Белое царство» она называется. Она тоже давно уже в ротации крутится. Но я считаю, что подумать-то оно всегда надо. Итак, «Белое царство», Сергей Ставроград, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот Коляновна ушла, и я сразу же забыл.
3: Я не проследила.
2: Да, она не проследила, еще пишу. Отзвучало. Вот так вот. Ибо то ли бестолков становлюсь с возрастом, то ли...
3: Ты уже без команды ничего не можешь
2: сделать. Я без команды даже покакать не могу, видимо, все, уже я полностью стал подкаблучником. Но это же хорошо, это хорошо. Так, вот Стрела Морфея спрашивает, кто сейчас был. Вот я тоже в эфирный чат кидаю. Отзвучало. Это был Серега Ставроград со своим белым царством. Вот. Так, что там пишет? Вадим пишет, хорошо звучала песня. Витос пишет, звучит неплохо, по тексту слушать надо не раз и не два. Ну, на самом деле у Сереги такие тексты, скажем так, прям вот серьезные. Серьезные, их надо прям в них вникать. Не всегда хорошая запись. Ну, как бы про это разговора нет, а вот послушать и подумать всегда, всегда есть над чем. Так, вот Стрела Морфея пишет, приятная композиция, понравилось сочетание голоса и аранжировки. Ну, вот это одна из удачно сделанных у Сереги песен, потому что в основном они как-то вот прям у него не очень там, но вот это вот прям хорошо. Так, что там пишет Димка, пишет, как такое может нравиться. Ну, Дим, на вкус и цвет все фломастеры разные, я не знаю, что это. Если тебе что-то не нравится, это не значит, что другим тоже дал. Мне тоже эта песня нравится, как бы, поэтому я и взял ее в программу. Так, Юлька пишет, музыка трогает, а текст не успела услышать. Ну, текст надо послушать, когда захочется. Он захочется, и послушаешь. Так, что тут мне, Васек? Васька мне кинул вишню в личку во ВКонтакт. Вась, я послушаю потом, после вот эфира обязательно послушаю, потому что вишня, он чувак такой интересный, конечно. И звучит интересно, и по смыслу интересный. Обязательно изучу. Ладно. Ой, едем дальше. Димка вот пишет, я сегодня зляка. Ну, просто выпить мало взял. Вот, дальше у нас агенда группа. Опять давно не слышали агенту. Давно у нас не было этих пятигорских ребят. Собственно, война называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Давно он уже у нас в ротации, но, тем не менее, смысла меньше от этого не становится. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот у меня сидит человек необразованный музыкально. Тушь, как можно убавить тушь? Или картуш? Что это? Тушь — это, как это называется, марш, который не траурный, а антагонист траурного марша, как называется? Радостно. Чё ты на меня так смотришь? Тебя слово «антагонист» взбесило, я понял.
3: Ты чё по-умному-то разговариваешь? Давай я тоже сейчас начну по-умному.
2: Я саблезубого зайца с крыльями и рогами, и видишь.
3: Допил, и теперь сидишь умничаешь.
2: Все, умничаю теперь. Должен я хоть перед женой-то повыкобениваться.
3: А что у тебя будут? Рога?
2: Еще чего, рога у меня будут.
3: Утка?
2: Тогда сразу с саблезубыми зубами тебе
3: зубами
2: вырву. Вырву тебе кадык к херам и закопаю. Вот. Так, что там у нас? Что там у нас? Стрела Морфея пишет очень импульсивно, как бы на любителя стилистически, нам не очень близко. Слишком быстро по тексту, не успеваем разобрать, и смысл слегка ускользает. Так, Родик пишет, очень круто, мне заходит. Есть то, что во многих песнях уже вымерло. Сюжетная линия, завязка, развязка. У каждого слова своя личная история. Особенно остро подчеркивается особенность времени, в котором развивается действие. Не каждый задумается о том, что на самом-то деле песня о настоящем звучит. Ну так да. Это же, я же говорил в начале эфира, сегодня война будет не только с врагами, но и со своими демонами, и со своими бесами, да, со своей головой. Сегодня песни всякие нужны, песни всякие.
3: Важные.
2: Важные, очень вкусные хрустяшки. Так, ладно. Когда будет запись? Ребят, запись будет в четверг вечером, как обычно. Просто завтра же 9 мая же. Еще не ясно, то ли я еду с дедом на парад далеко, то ли не еду с дедом на парад, то ли еду просто деда поздравлять. Никто трубки не берет. Вот, как бы не пришлось еще ночью идти машину мыть. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Сейчас для тех, кто дожил до почти конца эфира, такая вот презентовина. Презентовина от Зухера и компании. Да, еще никто не слышал, кстати. Ну, кроме двух человек. Сделали мы с Ленкой Медведюкой такую фиточку. Фиточку. Давно эта песня написана. А тут прям вот спели. И, мне кажется, получилось. Колке отдельное спасибо за звук, конечно же. Вот, ставим, слушаем. Ну, а вы можете поругать. Поехали, мне интересно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, друзья, вы первые. Вы первые. Очень долго песняга добиралась до стадии записанного чистого варианта. В 2014 году, по-моему, я ее написал, я уж не помню. Вот, как-то она так игралась. И все никак она не делалась. А тут прям вот раз, бабах, и сделали. Завтра хотел официально презентовать. Ну, как бы она официально будет завтра презентована вместе с клипом, как обычно я это все делаю. Вот, ну а вы сегодня первые послушали. Вот, собственно, завтра можете еще и видеоряд посмотреть. Так, ладно, не буду я читать хвалебные отзывы в свой адрес. Не люблю я этого, честно слушаю. Честно говорю. Вот, спасибо вам за похвалы. А кому интересно, похвалянски, почитайте сами в чате. Вот, ладушки, едем. И далее вот вишенка на торте. Вишенка на торте. Я очень люблю эту песню. Мне очень нравится, как сделал ее Леха. Вот, собственно, группа Пластика. Трек называется «Испания». Сейчас вот еще кайфанем разочек. Поехали.

0: alguien y el cielo está despejado.
1: Добил. Добил. Не знаю, кто написал, Анатолик или Лерка. Нет, реально классная песня, потому что мне вообще очень нравилось, что Леха Ракитин делал в проекте «Пластика». К сожалению, он его завершил. Вот, я говорю, Леха, как же вот Испания, как же воздух? Он говорит, все это поем, но уже в проекте «Банев» называется он. Вот, если вдруг увидите где-то на афишках, сходите обязательно. Ну вот мне новый проект его что-то как-то мне не втыкает. Ну, не очень он мне нравится. Мне вот Леха нравится вот в таком варианте. Вот воздух, вот Испания, это да, это вот он, это настоящий Ракитин. А то, что они сейчас делают, ну, конечно, они, видимо, им надоело петь грустные песни, хочется и подергаться, но мне кажется, то звучало лучше. Вот. Ленка пишет, как красиво музыка, картина, все, что слышишь, как видишь своими глазами, прям на месте, очень круто, вокально, к тому же, и ничего лишнего, что тоже немаловажно. Юлька пишет, хорошо, вокал интересный, мне нравится. Жаль, что поколение минус 18 уже не поймет всего, что есть в текстах. Образование, мать его, реформы. Все просрали. Да, ты знаешь, мы сейчас сидели с Коляном, она говорит, вот, все пишут, обсуждают, что бухнуть, как, куда сходить, и никому даже в голову не приходит, что столько людей погибло, что завтра великий праздник. И, вы знаете, я сказал, это хорошо. На самом деле это здорово, потому что раз народ все меньше об этом задумывается, значит, мы живем спокойно, скажем так. Нам не надо бояться, что будет завтра. Хотя задумываться, конечно, нужно, чтобы не повторять ошибок прошлого. Я считаю, это очень важно. Вот. Так, Димка пишет, вот классная песня, но попахивает русским блатником. Представляется зэк, его ведут в камеру, и вдруг Испания. Видимо, так бутырку заключенный называет. Ну нет, Дим, ну ты что? Это как раз вот недостаток образования. Почитай на эту тему. Так, Стрела Морфея пишет, к тяжести аранжировки ожидали продолжения в том же стиле, но вышло иначе. Текст и смысл очень зашел. Неожиданное созвучие, но зашло хорошо. Только Испании многовато. А ты знаешь, мне кажется, маловато. Вот прям эту Испанию, ее хочется петь, растягивать. Я бы всю песню бы пел, только припев. Так, Родик вот пишет, французы до сих пор отмечают день взятия Бастилии, 300 лет прошло, даже не 3 поколения. Ну, у французов, по-моему, это единственное.
2: Все, что осталось.
1: Все, что они смогли взять Бастилию, да. Сколько они на нас раз сломали зубы. Вот, поэтому.
2: Цели кушачьи лапки.
1: Поэтому им хоть Бастилию поотмечать, то хорошо. Вообще не надо войны, ребят, не надо думать, какие мы крутые, какие все крутые. Война это страшно, это с любой стороны, это ужасно. Этого никому не хочется, это только больной человек может об этом мечтать. Вот, ладушки, ребятушки, все. Все, сегодняшние 8 треков отгремели. И что, с голосовалки нет, не будет никакой голосовалки. На праздниках 10-го приедет ко мне Костик, наш Валик, воронежский друг. Вот, и, видимо, мы сделаем программу без воды не в четверг, а вот в какой-то из выходных. Следите за пабликом, мы тут рассядемся аккуратненько, с вискариком, с мяском.
2: Усядутся они.
1: Усядемся и будем вам бухтеть в уши. Вот, поэтому как бы следите за анонсами, еще услышимся мы на праздниках. Собственно, все сегодняшние треки были для ума, для того, чтобы все послушали, подумали. Вот, по поводу своей песни, да, завтра будет клип, завтра будет трек. Тут кто-то мне написал, а где ссылочка? Я еще, да, Димка вот написал, я не выкладывал этот трек еще никуда. Завтра официальная будет презентация, клип, будет песня, будет все у меня в группе Зухера компания. Вот, кому захочется поздравить, можете репостнуть, будет мне приятно. И песни полезно. Ну и, собственно, все, друзья. Всем пока, услышимся на праздниках. Конечно, пьяные будем в жопень. Коляновна вот уже...
2: Не все в жопень, кто не пьет.
1: Но кто не пьет, тоже будет в жопень.
2: Всех с наступающим 9 мая.
1: Да, друзья, пусть...
2: Мирного неба вам всем.
1: Пусть небо будет мирное, и не надо нам никаких войн, пусть все будет хорошо. Всем счастливо, всем пока.
2: Пока-пока.
1: Услышимся. Скоро уже услышимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель Гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Ты только чаще улыбайся, слышишь? Немного имеет значение. Можно стоять и на разных крышах, а смотреть в одно направление. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

четыре суда, соседи обязанность. В своих нормах, как по норам, камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

Мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого зеркала.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

В неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Мысли спали среди развалин, думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух.

ветер, разгоняя пожар по дому, и скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто пристань, утонувшая в

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Рэйчи Ганс Машин. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не смогу.

искал себя. И прости, но хоть принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

Повезлось к тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан, он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах, на чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья, мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе одной.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формы.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

мечты

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

В Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра в Варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за 5 баксов, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance. Oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. Программа «Все гениально просто». У микрофона Юрий Арцизов. Мы выходим каждый первый четверг каждого месяца, если никакие катаклизмы, пандемии и прочие нечисти нас не сламывают, да, но они нас, я думаю, и не сломят. Прежде чем представить гостя, я хочу рассказать небольшую историю. Если мне не изменяет память, это был аж год 2004-2005. Я тогда работал диджеем на теплоходе между Москвой и Санкт-Петербургом, он курсировал, я веселил, так сказать, народ дискотеками от Сердючки и прочей такой нечисти, вот, но и также я там давал свои сольные концерты. Ну, естественно, как нормальный исполнитель, я, конечно, после концерта продавал свои компакт-диски, тогда это было востребовано, как не без этого. И вот одна девушка подошла, купив у меня диск, и я ей, так сказать, подписывая свой альбом, она вдруг произносит такую фразу: «А ваши песни очень похожи на Кирилла Комарова, вы не знаете такого исполнителя?» Я в тот 2004-2005 или какой-то год, вот сейчас не вспомню точно, естественно, не знал никакого Кирилла Комарова, мне стало интересно. Я очень удивился. И потом, когда я впервые взял альбом «Рано или поздно» и послушал, я удивился еще больше. Я думаю, где же она нашла сходство? Но песни зацепили, и с тех пор я слежу за творчеством этого замечательного исполнителя из Санкт-Петербурга, Кирилл Комаров. Я не верю своим глазам, он в моей студии и согласился прийти и поучаствовать в данной программе. Поэтому, Кирилл, добрый вечер. Как говорится, прошу любить и жаловать.
1: Спасибо, Юра, что позвал. Мне очень приятно быть в твоей студии. И это действительно, со мной тоже такие истории часто приключались, что мне говорили, что мои песни похожи на этих и на тех, и я вообще, мне даже есть на это ответ, что, во-первых, нужно быть похожим и на этих, и на тех, потому что нужно поддаваться влияниям. И наше, то, что мы делаем, это не проистекает из пустоты. Это культура так и движется. Кто-то что-то у кого-то заимствует, иногда даже крадет и вдохновляется в любом случае. И так это происходит, и уже непонятно часто, кто у кого, но мы все создаем какое-то общее дело, создаем какую-то коллективную эмоциональную память человечества, и вот так причудливо тасуется колода, да.
0: Ну так с песни и начнем.
1: Давай.
0: Дорогие слушатели, это какое-то чудо, Кирилл согласился, чтобы я плейлист составил из его песен, для меня это очень лестно. Первая песня, она твоя, «Короночка», с которой ты в основном начинаешь, несколько слов, может быть, о ней, да?
1: Песня «Дым».

Едем часок, время движется, как песок за стеклом. Оно падает сверху вниз, и мы похожи на двух старых актрис.

0: На неформатном радио в программе «Все гениально просто» Кирилл Комаров, микрофон Юрий Артызов. Кирилл, о чем хочу спросить? Не раз, естественно, был на твоих концертах. Наблюдаю, какую картину. Так, с собой проведу параллель, когда я стою на сцене и вижу зал, там, неважно, это большой зал, либо это какой-то клуб маленький, да, когда я играю, я... дабы, может быть, не сбиться, не отвлечься, я перед собой какое-то выстраиваю такое мутное стекло, но зрителей вижу, но таких неявных, да, и чтобы не забыть слова вдруг, да, не отвлечься на что-то. Вроде как какой-то контакт такой мутный есть с залом, но не вдаюсь вот так вот в лица каждого, да, если это можно в клубе увидеть. Наблюдая за тобой, вот ты, ну, закрываешь глаза, это чтобы не сбиться или войти с песней вместе, кач какой-то, да, вот, угу. Что для тебя это вот погружение в закрытых глаз? Глаз,
1: то есть то, что я играю, я сейчас опять стал играть больше с закрытыми глазами, ну, во всяком случае, в начале концерта, дальше уже. Вообще, в театральном институте, насколько я знаю, говорят, что это ошибка, так не надо делать, но я недостаточно профессионален, и мне нравится, то есть я, знаешь, что информация... Через глаза поступает 70% информации, говорят. Вот мне нужно мое внимание на то, чтобы сконцентрироваться на звуковых всяких вот вещах, которыми, может, я недостаточно свободно владею. Поэтому, когда я закрываю глаза, я просто сосредоточен, я весь в звуке. Мне так проще служить песне, что не мешает мне забывать слова довольно регулярно, я это, мне не парюсь.
2: Что не человеческое, не чуждо.
1: Да, это мне кажется, что это даже как-то веселит людей, и это создает какой-то шарм концерту, вот очередной раз забыл слова. В этот раз мне говорят, ты забывал слова меньше, чем в прошлый раз. И я чувствую, что я не доработал. Был недостаточно расслаблен.
0: Нет. То есть помогает погрузиться в песню
1: максимально. Да, конечно, просто понимать, то, что как бы это уже такая кухня внутренняя, но мне нужно создать какую-то... Я начинаю с основы, основа – это ритм. Угу. Для меня это как бы какой-то танец тела. Я представляю себе какую-то... То есть сначала должна быть вот это вот какой-то грув, какой-то ритм, и та история, которую я рассказываю, а песня для меня это всегда какая-то история, какой-то сюжет там есть, какой-то... Для меня это как, не то, что история даже, ну, история тоже, но я должен видеть какую-то картинку. Видимо, есть аудиалы, есть визуалы, вот я скорее визуал. Мне нужно, когда я слышу песню, я должен видеть, представлять какой-то образ. И это тот образ, то есть он образ, он уже создан мною как автором в песне. И просто в момент исполнения я должен воссоздать. То есть концентрация на этом образе позволяет точно расставить акценты в данный конкретный момент, потому что... Каждый раз песня ведь все равно рождается заново, потому что она поется на другом звуке,
0: ну, конечно,
1: в новом пространстве, в другой аудитории, в другой обстановке, и иногда даже
0: ты
1: я говорю...
0: Ты по-другому себя чувствуешь,
1: я по-другому себя чувствую,
0: да?
1: Да, я, типа, ну, как бы обычно я между автором этой песни и исполнителем часто лет 20, может быть, там, лет 10, то есть я... Уже давным-давно клетки моего тела уже два раза как обновились полностью.
0: То есть песня своей жизни живет.
1: Ну, иногда да, иногда они даже так возвращаются, потому что сначала ты играешь песню, которой ты гордишься, а ты думаешь, что ты написал какой-то хит. Угу. Потом она постепенно из хита превращается в какую-то, ну, проходную вещь, потом она выпадает из программы. Потом ты неожиданно ее играешь, и вдруг тебе становится стыдно. Боже мой, ты даже не... Как ты будешь играть это? Это что ты себе придумал? Это песня совсем про другого человека, и ты совсем уже не тот человек. А потом проходит еще больше времени, и ты успокаиваешься по этому поводу и исполняешь эту песню как песню какого-то другого человека. И ты не волнуешься как, о том, как... ты выглядишь как автор, ты просто исполняешь чужую песню, ну да, у тебя и у автора этой песни совпадают имя и фамилия, но ты просто поешь песню, и все. Вообще, когда ты слушаешь песни, то ты ну, как бы избавляешься от большого количества комплексов, то есть ты не себя показываешь, не рассказываешь, там, какой ты молодец, или там, где ты боишься там, какую-то ноту не взять, или там, какой-нибудь там пассаж не сыграть, ты просто... людям отдаешь то, что ну, лучше, что ты вообще на что ты способен, и, то есть песню. И тогда становится все просто, и ясно, и легко. И впереди себя ты толкаешь с песню. Не сам бежишь и тащишь за собой на поводке песню. Нет. Сначала песня, потом ты.
0: Не секрет, что ты даешь, собственно, мастер-классы, и до того, как мы стали писать эту программу, я был таким счастливчиком, кто получил мастер-класс от Кирилла Комарова, но вопрос-то в следующем, но в эту же тему. Кто тебя в свое время впечатлил? Были ли такие гитаристы, которые на тебя повлияли?
1: Ох, на меня повлияло огромное количество гитаристов. Это просто, ну, из тех, с кем я был знаком когда-то, это, ну, гитаристы, там, скажем, я писал когда-то тексты в группе «Присутствие» в Ленинградском рок-клубе, Максим Кузнецов, потом я познакомился с Юрой Наумовым, который совершенно изобрел блистательную технику игры на гитаре, которую я вот так вот под себя как-то адаптировал, и она такая немножко более импровизационная, чем у него, но у него замечательные находки и очень интересные. То есть, ну, просто мы концентрируемся на разных вещах в музыке. А что касается гитаристов, которые... Да я у всех... Ну, я восхищаюсь огромным количеством музыкантов. Вот, из, может быть, из тех имен, которые не так, чтобы сильно на слуху для обычного слушателя, но которые совершенно великолепны, я бы обратил внимание на таких людей, например, как Майкл Хеджес и Ральф Таунер. Ну, они для меня когда-то произвели большое впечатление, и то есть и сейчас производят. Майкл Хеджес, его уже нет на этой планете, ну, совершенно уникальный был человек. Изобрел много из того, что сейчас, ну, как бы входит в моду, всякие вот эти тейпинги на гитары, там, гитары-арфы, там, вот. Ральф Таунер, гитарист группы «Орегон», такая замечательная была группа, супермузыкантов совершенно. Ну, это я сейчас называю акустических гитаристов, ну, а электрических-то их вообще...
0: Море.
1: Ну, конечно, да. Это, у каждого свои, там, и Стиви Рэй Вон, и там, и Джимми Пейдж, и... Ну, тут каждый может себе... Все, то есть важно, попадает ли это в тебя. Да мне все они попадали. И там, и Ангус Янг, и кто угодно, и Ричи Блэкмор. И...
0: Вот, не... и, кстати, правильный аккорд взял. Потому что переходим к песне, да, к следующей. Я подглядываю, да, в плейлист «Одиночество». Она так называется, да?
1: Да, это да. Песенка «Одиночество».

Ночь сегодня ужасно жаркая, не бросай меня в эту ночь. И луна не бывала яркая, как и ты, прям точь в точь. Для совместного, для творчества, как ты.

0: Меня его нет, его нет, его нет, его нет.
1: Кирилл Комаров на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Браво, я аплодирую. Впервые, когда попал на твой концерт, я так вспоминал, ну, лет 8 это точно было назад, вот разницу между той частью, где ты поешь, и читал стихи. Я вот на том 8-летнем концерте, там была как раз очень такая большая разница, что как-то ты выстроил, у тебя песни были все-таки такие более меланхольные, минорные, а стихи такие были где-то позитивные, стебные, такие саркастические, там, не знаю, какие там, циничные даже где-то отчасти. И я удивился, почему же он таких песен не пишет? Почему вот это настроение стихотворное, такое стебное, не переходит в песни? Вот тогда. Сейчас я уже понимаю, что у тебя есть это в песнях где-то. Но тогда мне показался такой вот большой контраст. Вопрос-то в чем? Как в тебе уживается вот этих два человека? И лирика такого, и в то же время где-то стебануть. Оно уживается, во-первых, там внутри-то все?
2: Мне даже как-то есть... Ну да, это, конечно, у каждого человека, мне кажется, есть две стороны. Я просто такой наглый человек, который не боится показывать обе эти стороны, и романтическую, и циничную сторону. И песню, вот я даже воспользуюсь твоей передачей, как бы, и прорекламирую свой YouTube-канал, который называется «Кирилл Комаров Блюз». И там вот я выкладываю стримы, которые... Играю вот эти онлайн-концерты, которые в связи с пандемией так востребованы. И последний как раз я сделал такой вот онлайн-концерт, полностью составленный из вот этих шкодных песен, называю.
1: С удовольствием его смотрел.
2: Вот. И на самом деле это было довольно сложно к нему готовиться, сложнее, чем к обычному, потому что я понял, почему часто клоуны попадают в депрессию. Это довольно такая, да, энергозатратная штука. А да, я этот, разные такие две вещи. Просто, ну, как-то... Я кого-нибудь попозже, наверное, спою какую-нибудь шкодную песню такую, но вот. Я считаю, что как бы... Ну, я не думаю, что нужно как-то ставить себе какие-то рамки. Я вот такой, такой. Мне как раз удовольствие... понимаешь, удовольствие нашего некоммерческого существования в том смысле, что мы делаем то, что мы хотим. Мы не занимаемся такой совсем уж попсой, как бы, да. Ну, то да. Есть мы не привязаны к успеху. И в этом, может быть, наша беда, но при этом и в этом и наша...
1: И свобода.
2: И свобода, и наше наслаждение. Мы можем делать и так, и так, и мы делаем так, как мы хотим. И в этом ценность. Те, кто понимают, они как раз это и ценят, что вот... Мы не часто, потому что успех, это связано, кстати, со многими даже и андеграундными группами, то есть группа поимела успех в какой-то, вот и они после этого застыли в этой позе, в позе какой-нибудь рок-героев, там, и уже им успех их застиг, когда им было 25, а сейчас им там уже под 60, они все продолжают в кожаных штанах ставить ногу на монитор, как бы. Это как бы уже трудно.
1: Слушай, но ты же не будешь отрицать, что живой концерт, он, конечно, дает ту энергетику, которую онлайник не дает.
2: Конечно.
1: Вот. Но тем не менее, ты хоть пандемия так уже и ушла, но вот вторая волна, но неважно, ты все равно не брезгуешь и тем сейчас, и продолжаешь онлайники. Много сил онлайнику отнимает?
2: Ой, онлайн-концерт, я и готовлюсь к нему больше, и отхожу от него дольше. Это очень серьезная энергетическая нагрузка. Гораздо... Раньше, знаешь, я так обычно рассказываю, что я вспоминаю, когда я был маленьким и смотрел по телевизору передачи в Советском Союзе, и там в кинопанораме Эльдар Рязанов, скажем, спрашивал артиста Янковского: «Скажите, Олег, а вот все-таки театр или кино?» И условный Олег или какой-нибудь другой замечательный актер говорят: «Конечно, театр». А я сидел с другой стороны экрана, думал, я в театре-то и не видел тебя никогда, я тебя знаю и люблю, потому что я видел фильмы с тобой. А сейчас, сыграв вот эти онлайн-концерты, я говорю, конечно, театр, я понимаю, потому что театр – это концерт, это живое общение, ты отдал энергию в зал, и ты получил ее в ответ. Здесь ты гипнотизируешь какую-то черную точечку.
1: Но все равно нравится этот факт общения такой со зрителем? Он нужен тебе?
2: Он нужен мне, более того, он очень, как сказать, он очень честный. Он объективирует твое знание о тебе самом. Например, ты можешь думать, там же, он же, там же все считается, на этом Ютубе, ты можешь сказать, там, тебя смотрело там, не знаю, там, тебя смотрело в среднем там 100 человек, в максимуме тебя смотрело 150 человек. Максимальная была там на там, 45-й минуте. Ты думаешь, а что я делал на 45 минут? Наверное, читал стихи. Или я, наверное, играл такую песню. Нет, оказывается, ты просто в этот момент приблизил свое лицо к монитору и тупил, потому что тебе показалось, что там что-то сломалось, и ты просто молчал и смотрел, вот там, приблизив себя.
3: А народ залит
2: Да. Видимо, это было максимально интересно, что того, что ты делал. То есть, это очень много интересного, ты знаешь о самом себе.
1: Слушай, ну, может быть, давай к следующей вещи перейдем,
2: давай.
1: Дурака, да?
2: Это заглавная песня с альбома 2009 года, да, называется, или 2007, уж не помню, 2007, по-моему, может, не важно, называется
1: песня «Путь дурака» одноименного.
2: Да, «Путь дурака».

Я долго стоял, не зная, куда мне. Направо пойдешь, станешь богатым. Налево пойдешь, удачно женатым. А коли прямо пойдешь, а дальше не

богатым желает влюбляться, нашедший любовь ищет богатство. В конце концов, мой друг, ты получаешь только то, что искал.

0: Кирилл Комаров на Информатном радио. Кирилл, как относишься к тому, когда ты слышишь, как твои вещи кто-то поет другой? Неважно, это в дворовом он исполнении или профессионально, ну, как берут коверять твою вещь. Нет ли ревности или вот нет, твои чувства?
1: Нет, ну, как бы иногда это мне нравится, иногда, ну, в смысле, как, когда это сделано талантливо, то мне это нравится, да.
0: Ну, понятно, когда не талантливо, что
1: слушать, да? Но, в принципе, мне все равно, я говорю, мне все равно приятно, что когда люди поют твои песни, то это приятно.
0: Что обратили внимание, конечно.
1: Да, это
0: вопрос с другой стороны задам. Когда сам поешь «Чужой», вот как, кстати, в альбом попала группа «Секрет» «Ленинградское время» песня? История, я вот не знаю эту историю, по какой причине она попала?
1: Ну, история долгая, но история такая. У меня когда-то... Вышел альбом «Sense». Это довольно странный альбом.
0: Вот как ты к нему пришел? Долго ли вынашивался этот? Объясни, что это за альбом с слушателем.
1: Альбом «Sense» – это по-английски два слова. «Sense» получилось. Ага. Из одного слова. Дело в том, что английское слово «sense» оно означает одновременно и смысл, и чувство.
0: Ага.
1: И вот вместе это еще «Sense», в этом есть какой-то ритм. И я придумал такой жанр. И этот альбом, он целиком сделан, там практически нет гитары, он целиком сделан из слов, из русского языка, где для каждой партии он записан наложением на студии.
0: То есть без музыкального инструмента.
1: Без музыкальных инструментов, но да, там нет вокализов как таковых, то есть там скорее текстовые, то есть партия баса, она... Там один текст, для партии гитары, ну, да, там да, другой да. текст, партия вокала, там третий текст, партия там...
0: Ну, я-то знаю, да, этот альбом, да-да-да.
1: Это люди могут набрать. Там вот песни эзотерические частушки.
0: А вот как попали туда песни? Вот ты, не хватило материала или...
1: Нет, это альбом, он весь посвящен духовным искателям и духовным исканиям. И это была такая... Он весь, как сказать... Я тогда много путешествовал по Индии, и после каких-то из этих путешествий мне вдруг открылось, что как бы каждое, что у человека, ну, в нас есть что? У нас есть чувства, у нас есть, скажем так, когнитивный центр, мыслительный центр, да, наш ум, у нас есть сердце, у нас есть наши инстинкты. Я представил, что каждый из этих центров говорит нам что-то, ну, на нашем родном русском языке.
0: Uh-huh.
1: И вот каждая песня, их там около 20, по-моему, говорит вот, то есть он разложен вот как бы одновременное произнесение и пропевание за каждый из этих центров. Собственно, вот эзотерические частушки, они как такая шутка, которая как бы, ну, типа, ну, ребята, не надо к этому слишком серьезно относиться, вот такое, что «чур, я не гуру, мама, чур, я не гуру». Ага. Вот.
0: Вернемся к «Ленинградскому времени».
1: Да, да, и на этот альбом обратило внимание несколько людей. Там, например, режиссер Роман Виктюк, актер его театра. И Николай Фоменко захотел со мной познакомиться. И мы познакомились. Это, как вы знаете...
0: Ну, бас-гитарист группы «Секрет»,
1: и, тогда. Да, и лидер, один из лидеров группы «Секрет». И мы познакомились, но как-то наше сотрудничество ни во что не превратилось. Но потом, спустя какое-то время, через несколько лет, он мне позвонил и предложил сделать аранжировку, ну, там, для какого-то их проекта, я не буду раскрывать все тайны,
0: ага.
1: Проект, по-моему, заморозился все равно, аранжировку песни «Ленинградское время». Песня мне-то очень нравилась. Я удивился, говорю: «Николай, неужели я в вашем департаменте прохожу как модный аранжировщик?» Он говорит: «Да, как бы, типа, как оригинальный». Я говорю: «Ну, я попробую, но дело в том, что для меня вот эта история с записи «Сен-Сенса» и этого, ну, этого такого странного альбома, он уже был, я поиграл в это, и, ну, как бы это осталось для меня далеко в прошлом. А я в тот момент как раз записывал альбом с контрабасом, с джазовыми барабанами, с нейлоновой, с гитарой, с классической, с нейлоновыми струнами, да, то есть такое. И я услышал эту песню,

0: так. И когда я ее сделал, а песня это, в общем, принадлежит авторству Максима Леонидова. Я сделал эту песню как бы ну, для себя. И мне она понравилась, я показал ребятам, с которыми я говорю, давай, клево, давай ее сделаем. Я ее записал. Потом у меня есть друг, приятель, Леша Мурашов, барабанщик группы «Не секрет», мы давно с ним общаемся, давно знакомы, и он показал тот вариант Максиму, мне, насколько я понимаю, понравился, он мне выдал бумагу, что он мне не возражает против включения их песни в мой альбом. И таким образом песня «Ленинградское время» группы «Секрет» – это единственная песня, не моя, которая попала в мой альбом, да. Да, мне очень приятно, да.
1: Пока мысль не ушла, вот в разных городах ты же, ну так, ездишь все-таки по городам, он разный зритель. Вот по твоим ощущениям со сцены.
0: Я понимаю,
1: что принимают, наверное, везде по-разному.
0: Конечно, зритель, он, с одной стороны, везде разный, но с другой стороны, это же не важно, как бы. То есть, у тебя все равно я ничего не могу сделать, никак не могу подстроиться под того зрителя или под другого. Я просто пою, как бы, то, что я хочу петь. То есть, если я буду сейчас превращать это в тяжелую работу, я не такой человек. Мне важно, чтобы я получал сам удовольствие от того, что я делаю.
1: Концерт энергию больше отбирает, или обмен какой-то происходит? Как ты больше вымотанный или заряженный?
0: Нет, всегда после концерта, конечно, после концерта ты всегда, конечно, уставший, потому что ты отдаешь много, но при этом ты более здоровый со сцены, ты выходишь всегда более здоровый, чем ты на сцену выходишь, потому что бывает, что ты на гастролях, ты еле дышишь, ты не знаешь, как ты будешь играть концерт, но вот это чудо сцены, оно действительно, поэтому так часто пожилые актеры, они хотят играть как можно дольше, как только они перестают играть. Конечно, вот эта энергия иссякает, и востребованность, конечно, человеческое внимание – это очень сильная вещь.
1: Такое понятие, как сотворчество, ты же, наверное, учитывая, что «Дым», да, был с Михаилом Бразыкиным спета, был «Арбаком», да, ну, то есть вот само понятие, как сотворчество и совместное музицирование, оно тебе близко, да?
0: Да, мне очень нравится это.
1: То есть оно приходит на какой-то тебе другой
0: уровень? Мне вообще, с Мишей Барзыкиным это просто было, моя вещь, которую он услышал, он хотел записать, и мы записали у него дома. Вот.
1: Но идея не специально писалась под двоих, то есть она была песня изначально.
0: Это была моя песня, он услышал на нашем, это был наш первый совместный концерт с Костей Арбениным из группы «Зимовье зверей», на нем был Миша Барзыкин, ему очень понравилась эта песня, он говорит, давай мы ее с тобой запишем, давай мы ее записали. Вот. А что касается, например, «Арбакома», например, то есть, это название, это не мы придумывали, это кто-то придумал, не знаю. С Костей Арбениным и с Михаилом Башаковым, когда мы играли, получал огромное удовольствие, когда мы играли не мои песни. Мне все очень нравится подыгрывать, когда я тут не главный, внимание не на мне. На вторых ролях, вот что-то такое, очень хорошо.
1: Тут тебе не удастся быть на вторых ролях, заглядываю в плейлист, вещь «Сияй», расскажи, что это такая адаптированная, квартирная, наверное.
0: Да, это будет такая, да, это результат вот этих самых онлайн-концертов, потому что она вообще придумывалась так, как медиатором, такая мощная какая-то вещь, на студийной записи она там так и звучит, там как... А здесь у нас будет такой полурегги вариант, но суть от этого от вас не ускользнет, дорогие друзья.

0: Кирилл Комаров на Информатном радио, программа «Все гениально просто». Любишь ли работать в студии? И прежде чем, собственно, садиться в студию писать какие-то вещи, вот ты набираешь этот, скажем, багаж, там, 10 песен, и садишься их писать. Или ты... Есть 2-3 вещи, ты садишься в студию, и по ходу, что называется, пьесы у тебя дописываются в альбом вещи. Любишь в студии работать, первый вопрос?
1: Ну да, конечно, мне нравится это, ну, когда, особенно когда получается. Потому что бывает, что, конечно, бывает, что ничего не получается, или что ты приходишь на какой-то новый уровень, и ты смотришь назад, уже ты записал 3 вещи. То есть ты пишешь, и вот ты пишешь альбом, и вдруг 4-ю вещь ты написал, записал, вот это действительно было круто. А до этого ты думал, что те 3 были тоже хорошо. И ты смотришь... Те 3-то надо теперь переделывать, теперь они просто рядом не могут, либо, ну, что. И ты пытаешься вот как-то применить те знания, которые ты понял во время записи 4-й песни, как-то применить, переделать вот эти 3. Это такой довольно часто изнуряющий процесс, но полезный. Но как еще был? Как еще рост может происходить?
0: Слушай, только пока ехали в метро, ты мне откровение такое у тебя было, что вторая вещь у тебя всегда.
1: Да,
0: стоит поведать об этом.
1: Да, но это для меня, это чисто мое какое-то наблюдение, такое чисто психологическое, что вторая вещь всегда идет тяжелее, чем первая.
0: На записи каждого альбома.
1: Ну да, вообще даже и второй концерт, вот, допустим, ну, не знаю, вот, допустим, у меня есть проекты, которые я играю нечасто, там, с Вадиком Курылевым или с Костей Арбениным, или там с Василием К. Вот, допустим, у нас, вот мы играем, допустим, с Костей, там, ну, раза 2 в год, ну, то есть в Москве, в Питере, скажем, или там где-нибудь еще, может, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. После перерыва первый концерт проходит на ура, второй, мы вот так, все нормально, мы все помним, мы все прекрасно.
0: И второй, организм,
1: как бы, и второй идет, начинаешь, как бы, понимаешь, что на самом деле вот здесь
0: сложнее дается.
1: Сложнее, да. Третий, ты учитываешь и кураж первого, и ошибки второго, и это уже более осознанно, и третий уже вообще хорошо. Вот, ну, как бы и с альбомом тоже так же, как бы первая вещь тебе, как бы материал, как бы поддается, тебя заманивает. Давай, все у тебя получится, парень. Ты так уверенный, значит, приступаешь ко второй вещи, а там тебя ждут вообще...
0: Капканы.
1: Да, капканы. Поэтому теперь вторую вещь я всегда на альбоме выбираю такую, которую я в 100% уверен просто.
0: Не факт, что она потом на альбоме будет второй, вторая по счету, по
1: записи.
0: Вот еще о чем хочу, Кирилл, спросить. Был же у тебя период, когда ты, ну, на восьмиструнке играл, да? Вот
1: да.
0: Что в свое время привело к этому, почему сейчас отказался от этого?
1: Это вопросы, у тебя вопросы хорошие, но требуют длинных ответов. Дело в том, что эта гитара, эта восьмиструнка, она была сделана на заказ. Она была сделана на заказ по размер грифа, там была ширина грифа, ну, как бы снята с лучшей гитары, которая была в советское время, советская гитара фабрики Луначарского, 12-струнная гитара.
0: Там строй какой? Там были...
1: Нет, там было 100, там все было то же самое. Все, строй был стандартный, у меня, во всяком случае. Значит, просто первые 2 струны были сдвоены. И поскольку вот есть вот эта вот техника... где ты играешь, то есть попадать по одной струне с размаху, играя одновременно ритм и бас, как бы там было гораздо легче, потому что ширина грифа больше, соответственно, расстояние между струнами больше, поэтому вот эти микромиллиметры, микроны вот эти, они играли существенную роль. Потом я, когда поехал первый раз на гастроли в Америку, я поехал без гитары и купил вот там гитару, вот эту Martin, как бы, которая стандартная, нормальная гитара. У нее гораздо более узкий гриф, у нее 6 струн. И обычно я говорю, что та гитара восьмиструнная, она была у особенного человека. У него был такой вот особенный взгляд на мир, на музыку. Вот. А эта гитара, она для человека попроще. Человек стал попроще. У него стало вот...
0: Амбиции исчезли, нет?
1: Да, но на самом деле, вот мне эта гитара очень нравится. Вообще мне это не нравится. Я не думаю, что гитара фирмы Martin нуждается в рекламе.
0: А та восьмиструнка жива еще?
1: Да, она висит у меня на шкафу. Да. Я даже ее как-то использовал на каком-то альбоме. На альбоме «Змея» я играл соло. Там есть такое соло. Я там перестраивал гитару. Там хитрый строй. Как бы играл соло в песне «То, что я есть». Там.
0: Ну, я как понимаю, хотя бы отчасти, но удается творчеством зарабатывать, да? Ну да. Так, я понимаю, что, да, звезд неба не хватает, но что бы ты посоветовал вот в этом плане начинающим людям, которые хотят вывести свой именно материал на уровень? То есть это непочатый край. То есть...
1: Я не знаю, что для этого нужно. Я бы с удовольствием сам бы послушал чьих-нибудь советов, что можно сделать для этого. Я не могу сказать, что я сильно успешен. Я просто давно этим занимаюсь. И долгое время как бы вот тоже думал, боже, что нужно делать? Ну, просто я продолжал. Нужно не останавливаться просто, вот и все. Нужно писать, нужно делать то, что вам нравится, и все, вот и все. А как это продавать, это, ну, если хотите знать, как это делать, изучайте это не ко мне. А лучше, ну, как бы, если у вас есть какой-нибудь друг, какой-нибудь там SMM-чем и так далее. Главное, чтобы было что продавать, главное, чтобы вам самим хотелось это... Ну, как сказать,
0: ну, чтобы
1: ну,
0: тебя.
1: Да,
0: от чтобы этого.
1: Для это же ваша жизнь, что продавать просто
0: так. Слушай,
1: там.
0: Ну а сразу вопрос: а наверняка же за годы творчества не раз приходилось нелестное слышать в твой адрес, как ты с этим борешься и как ты этому противостоишь. То есть в уныние не впадаешь. Ведь есть же дураки, которые скажут: да ну что это?
1: Ну, как... я с ними согласен. Как бы, конечно, я более нелестного, чем я себе в свой адрес, собственно, скажу, вряд ли они скажут. Я примерно представляю теперь просто, ну, из чего я сделан, где мои слабые стороны, где мои сильные. Вообще вот мой совет очень простой, и он такой очень психотерапевтический, и он фактически не мой вообще. Не надо исправлять свои слабые стороны. Концентрируйтесь на своих сильных сторонах, и они вытащат и слабые тоже. И делайте то, что вам в радость. И просто смотрите, чтобы то, что вы делаете, не мешало главному, чтобы просто ничто не мешало. Может быть, нужно играть просто меньше. Может быть, я имею в виду... Ну, то есть не обязательно так
0: важно
1: поражать.
0: Важно найти это главное каждый для себя.
1: Да, просто да. Нужно понять, что главное. И ориентироваться не на технических аспектах, а на том... То есть технические аспекты, они должны быть для того, чтобы вызывать отклик души, потому что искусство, оно занимается тем, что мы создаем какую-то эмоциональную память, мы исследуем человека, мы исследуем эмоциональную сферу. Это и есть та информация, которую мы оставляем после себя. Вот. Мне кажется, что эмоциональная информация, мы обращены к эмоциональному уму и к тому, что нас всех объединяет. То есть, если вы будете рассказывать, какой вы замечательный, ну, люди вас послушают какое-то время, но быстро устанут. Если вы будете рассказывать, что нас всех объединяет, что такое в вас есть человеческое, что другой скажет: а мне то же самое, слушай, вот я тоже так. И это как-то какие-то, если будете, ну, наблюдательны за собой, то это, безусловно, даст какие-то дивиденды.
0: Слушай, глубокая мысль, ну, давай к песне все-таки.
1: Да,
0: по хулиганам.
1: Ну, это же она хулиганская, это просто блюз.
0: Пьяные слезы называются.
1: Пьяные слезы.

нужно сейчас. Пьяные слезы, не то, что нам нужно сейчас. Мы можем быть вместе, детка, но это последний раз.

0: Нормально. Кирилл Ковров, информационное радио. Программа «Сигнальный пост», ведущий Юрий Арцизов. Кирилл, я, конечно, не могу тебе не задать вопрос человеку, приехавшего с Невы, да еще зная, что ты хаживал в тот рок-клуб, да, ленинградский, когда он существовал во всю свою мощь. Я, как человек, выросший на Цое, я не могу тебя не спросить, человека, что-то вот с Цоем связанное можешь вспомнить? Ну, прости, что банальный
1: вопрос. Я могу сказать с Цоем, я сейчас вас всех разочарую. Я с Цоем обменивался билетами, чтобы не ходить, чтобы на его концерт, и чтобы он не ходил на наш. Объясняю. Значит, был ленинградский рок-клуб, там было порядка 100 групп. На фестивале участвовало примерно, ну, не знаю, групп 12, наверное. Допустим, 3 дня фестиваля, и по 4 группы выступают в этот день. Значит, билеты распределялись следующим образом. Тебе, участникам фестиваля, давались билеты на все концерты, на все 3 дня. Но на твой день тебе давалось в 2 раза больше билетов. Допустим, у нас в группе было там 6 человек, и давалось нам 12 билетов на наш день.
0: И ты их мог по друзьям, так сказать.
1: Да, но друзей у нас было больше, чем сам. И поэтому мы не хотели ходить на концерты Цоя, потому что мы, ну, как бы мы играли, там, ну, да, так да. Видели уже в течение года много.
0: Да-да.
1: И ему тоже было неинтересно ходить на наши концерты. Поэтому, когда эта раздача билетов происходила от администрации рок-клуба, то все собирались, в какой день ты играешь, в этот. А ты такой: о, давай меняться билетами, давай. И ты отдавал ему билеты на его день.
0: А он тебе,
1: а он тебе, да, и ты не ходил в тот день, когда он. Зато твои друзья имели возможность
0: на
1: прийти.
0: На тебя сходить больше друзей.
1: Да.
0: Слушай, ну тоже открывай, я не знал такую фишку.
1: Ну, как бы это, ну, это вот, собственно, ну, да.
0: Слушай, прикольно. Что сложнее и для тебя ценнее — выпустить сборник стихов или очередной альбом? Вот, или это нельзя сравнивать?
1: Не, ну, стихи я пишу, я не пишу стихи, я пишу уже теперь только песни, но когда-то просто у меня вышла книга стихов, и я вот ее пересдал, называется «Питер. Прогулка и другие стихотворения». Вот этот текст «Питер. Прогулка» можно найти в интернете. Ну, кроме этого, там будут еще и другие тексты. Ну, там несколько текстов песенных тоже есть, наиболее известных. Такая тоненькая, но клевая книжка получилась.
0: Для тебя это волнительный момент выхода книжки?
1: Ну, конечно. Это не так часто. Вообще любая вот эта материализация твоего продукта, конечно, и альбом. Просто в альбом это обычно... Ну, он просто, ну, более трудоемкий, сам процесс.
0: Или на твоей памяти уже более частый, чем книжки?
1: Ну, более частый, но и как бы он все равно более трудный. Это все равно альбом это
0: трудно. Ну, понятно, нельзя сравнивать.
1: Да, это трудно. Но это чисто мои вещи. Ну, просто потому что, на самом деле, я не ощущаю себя поэтом, скажем так. Я ощущаю себя, и музыкант тоже себя не особенно ощущаю, но я ощущаю себя... автором песен. И поэтому,
0: как сонграйтер,
1: когда...
0: да, как это принято?
1: Ну да. Как что-то такое, ну да, автор песен, сингер-сонграйтер.
0: Автор песен, как
1: да, мне... да, это как-то так. Это вот мне это понятно, то есть это значит, что просто, ну, то есть максимальная эффективность моей жизнедеятельности достигается в сочетании двух, пускай примитивных, но в сочетании двух вот этих ипостасей, музыкальной и текстовой, как бы, в которой там есть разные составляющие, и там и ритмические, и фонетические, и какие угодно, вот, ну, и смысловые, естественно. Песня вообще, это не то, что я понимаю, то есть песня сама по себе – это такой способ формулировать реальность, которую человечество изобрело довольно давно, со времен, там, уже много тысяч лет. Вот такие ребята, которые при помощи инструмента голоса и текста, они держат внимание, и это их называли там скальды, их называли там, не знаю, акыны, минизингеры, ваганты, барды, от Гомера до наших дней. То есть вот люди, которые каким-то образом, почему-то человечество вот, ну вот, находит что-то, какой-то смысл в, вот в такого рода, в такой форме и в таком способе как бы постижения реальности. Что-то в этом есть ценное для людей в целом. Вот, это интересно.
0: Слушай, ну потихонечку выходим на финишную прямую. Логично, собственно, и завершить таким боевичком.

0: Кирилл Комаров, неинформатном радио. Но вот нежданчик, я не заканчиваю программу на песне. Я у всех, кто ко мне сюда приходит, спрашиваю два пожелания. Что ты на сегодняшний день сам себе хочешь пожелать и можешь пожелать? И, ну, и слушателям неинформатного радио.
1: И, ребята, и себе, и вам я желаю двух вещей. Здоровья и мира. В нашем тревожном, простите за тавтологию, мире это и то, и другое. Все более и более, к сожалению, актуально. Но я желаю нам всем радости, мира, здоровья и свободы.
0: Это был Кирилл Комаров, Юрий Артызов. Услышимся.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция Неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

мной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Но как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут. Всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: где тонкой нитку покрепче берешь. Стежок за стежком, не отвлекаясь на кофе и яблочный фреш. Но там, где ты мертвая, оживляешь, в итоге всегда зомби-трэш.
1: Книжку мы решили, зачитал уже до дыр. Он фильм смотрел и попрощался с эпохой.

0: клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00, сегодня среда. А это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, а с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок.
3: Соплями, всем привет. Соплями
2: гремит, сидит рядом. Вот, ну и здравствуйте, Юрка, Антоха, Натаха и, собственно, Стрела Морфея во всех ипостасях сразу. Вот, ну что, Юрец вот тут попросил проверить, не было ли накруток. Ну, на самом деле, мы всегда проверяем, как бы были, не были. Тут можно даже не просить отдельно. Вот, Юрка, скажу честно, шли вы ноздря в ноздрю. Только ты немножечко, как это называется, у вас разная не поле, а тактика боя была. Вот, ребята тянули, и под конец сделали много репостов во всех местах и победили. То есть все было честно, не переживай. Все было. Вот, видишь, пишут, можно ли громче говорить. Твою мать. То есть, вот когда я в прошлый раз орал в микрофон, мне кричали, говорили, не ори, Зухер. Вот, а сейчас тихо говорю. Ну давай попробую прибавить. Вот так вот. Не знаю, лучше не лучше стало. Слухайте. Все там дружно. Вот. И чего? Значит, победители у нас кто? Кто у нас победители? Ну, во-первых, Крикиджа. Само собой. Вот. Юрка Арцизов, давай мы тебя забираем в ништяки, потому что, ну, битва была прям серьезная. Жалко потраченных ресурсов. И хотелось бы взять Эндорфин Оркестра со своей неформатной песней. Ну, ей сам Бог велел звучать на неформатном радио. Итак, три трека у нас вылетают в финал, собственно, в ротацию. Вот. И что? Что, посыпаю голову пеплом, ребятушки, прошлые победители, ну, совершенно вылетело из головы, не поставил их в понедельник в ротацию. Соответственно, со следующего понедельника все вместе будут греметь всю неделю на неформатке. Извиняйте, не со зла, просто вот мы после отпуска, еще у меня не сформировалось, как это называется, радиомышление. Вот так вот. Ну что, начнем, поехали. Давайте сейчас три трека нон-стопом, соответственно, победители, и потом уже поедем по основной части программы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, все, Коляновна нас покинула, я засел за ее микрофон. Теперь у меня должно быть хорошо слышно, полюбасу. Вот, привет, Серега Куликов. Привет, привет, Саня Алексеев. Зеленый, здравствуй, дружище. Родик, привет. Ну и, собственно, что, двигаемся. Двигаемся уже, наконец-то, по свежему набору треков. Вот, смотрю, все у нас разболелись. Стрела Морфея в обоих ипостасях практически уже на нулях. Натаха пишет, тоже вот болеет. Ну, абсолютное зло Коляновна у нас уже прям конкретно свалилось. Пошла валяться, помирать. Вот, ну, я пока держусь, надеюсь, додержусь. Вот, ну что, друзья, итак, только что отзвучали три трека, которые попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Из них «Крики Джа» победители, Юрий Арцизов и «Эндорфин Оркестра». Ништяки. Соответственно, победители в понедельник получат 1000 неформатных рублей себе на баланс. И все-все-все дружно будут звучать в треках недели, всю следующую неделю. Ну и, конечно же, останутся в постоянной ротации. Вот, ну и поехали уже. Уже теперь по программе. Давайте напомню тем, кто у нас недавно, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, Viber, WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт до всех добрался. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот Натаха пишет, сегодня, судя по всему, гриппозный флешмоб. Фото не надо. Слушайте, а что не надо? А давайте это, красные носы, сопливые глаза, да я не знаю, трясущиеся руки, пачки терафлюшек, фотайте и выкладывайте. Вот, Зеленый пишет, я здоров. Ну, Зеленый, тебя, чтобы заболеть, я не знаю, что с тобой надо сделать. А, кстати, Зеленый, хотел у тебя спросить, вот пока помню, извините, сейчас вот весь эфир, весь мир будет слушать, как я у Зеленого спрашиваю по электрике. Зеленый, вот те лампы, которые ты мне отдал, если их выковырить из плафонов и по одной подключать их напрямую в 220, можно втыкать или нужен какой-то трансформатор? Вот, все. Пока Зеленый мне отвечает, я уже начинаю сегодняшнюю программу. Итак, первым треком Коляновна поставила группу Сен-Маф. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Город Москва, метал, хард-рок. Написано в стилистике под знаменем Тетишери, я не знаю, как правильно это все читается. Кто только придумывает эти названия группам и трекам. Вот, про себя написано следующее. Проект одного человека существует с 2004 года. Записано более 200 альбомов. Твою мать, 200 альбомов. Вы переплюнули Бориса Гребенщикова. У него 199. Итак, ставим, слушаем. Сен-Маф под знаменами Тетишери, Москва. Поехали. Ну, а вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, как понимаете, ушел, улепетал. Вот. Ну, смотрю, как-то трек не приняли люди, которые висят в эфирном чате. Вот. Сам человек... Господи, как же это все читается-то? Я уже забыл. Сен-Маф не появился в эфирном чате, поэтому, в принципе, отдуваться придется мне. Вот, но я могу сказать только следующее. Хорошо поет громко. Вот, ну, я, скажем так, не любитель такой музыки, поэтому мне сложно судить какие-то там изыски. Могу сказать только по сведению. Сведено, конечно, вот прям не айс. Вокал весь куда-то потерялся. Тут такая вот кашица получилась. Я бы, конечно, поработал бы над треком, ну, в плане техники со звуком. Вот, а в плане игральной техники тут я не критик, потому что, ну, вот вообще не мое. Вообще не мое. Ничего больше говорить не буду, дабы не наговорить глупостей и гадостей. Вот, так, Ромка мне ответил, что можно эти лампочки расцепить. Вот, слава богу, Ромыч, ты знаешь, из них получится отличная подсветка зеленого фона, во-первых. А во-вторых, я хочу на студии неформатное радио поверху под потолком их полосой пустить и там, грубо говоря, через одну включать. Вот, потому что больно удобные лампочки, длинные, вытянутые, хорошие. Спасибо тебе, Ромка, спасибо. Вот, потому что больно удобные лампочки, длинные, вытянутые, хорошие. Спасибо тебе.

Stomach Juice. Что-то он еще писал. Вот, третьи шеи угловых лисиц. Слова у песни «В тумане» трудно понять. Радуги каши помой. Но это, видимо, ты выцеплял из контекста. Я вообще там ни одного слова не понял. Серый Жлобин, здорово, дружище. Анжелка нарисовалась, приветище тебе. Привет, ты-то у нас хоть не болеешь. Васян нарисовался, здорово, Василий. Как оно ваше? Ничего, да, вы сразу отписывайтесь. Во-первых, мы флешмоб объявили, Натаха, вернее, зарядила. Васян, ты не сильно опоздал, в принципе, я тебе могу сказать, что самую страшную часть ты уже эфира пропустил, так что сейчас все будет забибисично. Вот, спрашивают, вот, когда уже будет студия. Ребят, ну когда? Когда финансы будут, тогда и студия будет, потому что как бы помещение построено, осталось сделать стены, потолки, и в принципе половина аппаратуры тоже уже есть. Дело в отделке все зациклилось, денег пока нету. Пока категорически не хватает, а народ скидываться не хочет, поэтому как бы я... Вот. Как заработаю, так и будет студия. Так, вот, Жлобин болеет, Анжелка не болеет. У нас новый флешмоб. Все, кто болеют, делают эти селфи с тарафлюшками, чтобы носы были красные, шелушеные, чтобы глаза слезились, чтобы вот все стены в соплях. Вот такие сегодня выкладываем селфи. Но это кто болеет. Кто не болеет, могут выкидывать селфи с вискариком, с самогонщиком, с чем угодно. Я вот не знаю, мне сегодня спать в ногах у абсолютного зла Коляновна. Я и дышать в рожу не буду перегаром. Может, я где-нибудь к середине эфира, наверное, сподоблюсь самогоночки дерябнуть, потому что завтра на работу ехать не надо, красота! Красота просто, вот, орет, вот у нее голос прорезался сразу, смотрите как. Вот, ладно, едем дальше у нас, вот, я не знаю, как я это прочитаю, я попробую. Ну, паранойя, понятно, и дальше то ли Джали, то ли Джули, и все это написано через X. Так, а где у меня вкладочка сейчас? А, вот она вкладочка, сейчас я хапну ссылочку. Твою мать, вот же она, копировать. Так, Дзержинск, город указан. Панк-альтернатива. Про себя у ребят ни хератушки не написано. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем все вместе. Если паранойя присутствует в эфирном чате, давайте уже как-то подключайтесь и рассказывайте что-то о себе, потому как мы про вас ничего не знаем. Итак, поехали, ставим, слушаем. Паранойя и Джули. Трек называется «Замыкай», город Дзержинск. Какая область, мать его, идти, я не знаю. Тут не написано, у нас на сайте определяется город. Вот, и все. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Замыкай», паранойя, Дзержинск.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучали «Паранойя» и «Джули» со своим треком «Замыкай». Юрка пишет: сделано с претензией на коммерческую песню, вроде и звучит неплохо, но как-то не цепляет, не пойму почему. Сейчас я тебе расскажу. Сейчас я всем расскажу. Вот мне обидно, что нету «Паранойи». Сейчас бы я прям им рассказал бы, прям как рассказал бы. Ладно, давайте начнем с комментариев. Кстати, вот у нас флешмоб запущен. Кто чем может, тот тем и селфится. Зеленый, смотрю, бороду отрастил. Ромыч к зиме готовится. Но ирокез на месте. Сейчас, Ромка, я через пару песен, наверное, тебя начну поддерживать. Так. Родик пишет: как-то странно звучит. Даже вспомнилось, я рисую на асфальте. Уж не знаю, бекос так. Но есть что-то. Далее. Серый вот пишет: вокал непонятный, напоминает какую-то группу, где один поц писал сразу несколько вокалов, и женский типа, и мужской. Звучало круто. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая легкая эстрадная композиция, хороший вокал, немного в кашу голоса сливаются, переборщили с наложением, хотя во второй части более четко слышно. Не зашло, не наше. Натаха пишет: а чё, говорит, ребята старались, на голоса раскладывались, пытались написать слезливую песню, а получился попс. Вот, теперь отвечу на вопрос, почему Юрка тебя не цепляет. Расскажу почему. Во-первых, вот я сейчас сидел, слушал эту песню, и я так понял, поет там одна девочка. И бэки, и основной вокал. Но вот я слушал именно бэки. И вот в этом ошибка начинающих музыкантов. То есть, видимо, есть какой-то вот паранойя, то ли группа, то ли человек, то ли кто-то, у которого было музло, текст, возможно, и вот попросил он Юльку спеть. Но совсем человек не обратил внимания на то, что голос у вокалистки раскрывается вот на других диапазонах. И вот когда я слушал бэки, мне очень нравился голос. Он прям там сочно звучит, особенно вот эти кричащие места. И вот если бы весь трек просто поменяли бы тональность, не поленились бы и сделали под голос девочки, получилось, и она бы спела вот на этих верхних нотах, получилась бы забойная, красивая, шикардосная вещь. А так получилось, то слышно, что девочке петь неудобно, что она тянет, она вот ей сложно петь был этот текст, и, соответственно, в ухо он не ложится точно так же. Вот. Я думаю, что дело в этом. Ну, как бы я это ощущаю так. Вот если бы, да кабы, и если бы у бабушки был бы, да, она была бы дедушкой. Так, Морфей вывалил селфи. Селфи, ну, это не тороплю. Обшарпанный нос не видно. Ну что, глаза, ну, не видно, что прям плачешь сильно. Хоть бы слезу крокодилью там сделал, я не знаю. Вот, ладно. Продолжаем флешмоб и едем дальше. Больше у нас ничего, комментариев никаких нет. Скоро-скоро я тоже присоединюсь, только я присоединюсь к коллективу не болеющих, а болеющие что-то стесняются скидывать селфиаги. Сейчас мы Коляновну заставим, может, тогда вас всех прорвет. Итак, далее у нас Истота. Так, сейчас я, во-первых, закрою отзвучавшиеся уже вкладочки. Так, Сенмав есть. Паранойя отзвучали. Вот, сейчас у нас Истота. Дети болот. Город Пинск указан. Не знаю, где это, но судя по номеру телефона, видимо, это Беларусь. Видимо, это Беларусь. Про себя. А, вот, есть же у них описание. Итак, читаю сопроводиловку. Истота — белорусская рок-группа, образованная Михаилом Верковским в 2017 году. Название Истота переводится с белорусского языка как «существо». Жанр хард-рок, блюз-рок, рок-н-ролл. За недолгое время существования группы музыканты успели выпустить первый профессиональный клип на песню «Дети болот». Вот. Итак, ставим, слушаем. Пинск, Беларусь, Истота, «Дети болот». Поехали. Ну, а вы, как всегда, не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, Коляновна болеет. Моя Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. Что там, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте, кстати, на нее подписываться. Мы котиков не постим, от нас спама не будет. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что отзвучала группа «Истота» из нашей братской Беларуси. «Дети болот» называется трек. Вот, ну и начнем сразу с комментариев. Вот Юрец пишет: «Классные ребята, мне нравится песня». Ромка пишет: «Зачет, забираю и голосую». Антох пишет: «Неплохо, улыбнула даже». Вовка, привет тебе. Пишет: «Классные ребята, атмосферно». Что там у нас еще? Серый вот говорит: «Спели бы на мове, было бы лепше». Ну, как бы, вот, Мишань тебе пообещал, споем, споем обязательно. Ну, а что, надо на всех петь языках. Как бы, мне, знаешь, что радостно, что вот в любую бывшую соцреспублику заезжаешь, и люди все-таки разговаривают в 90% на русском. Вот, и это не может не радовать. Так, что там у нас еще? Вот Родик написал: «Бодрая песня», и присоединился к нашему флешмобу. Пишет: «Температура лица и местный колдрекс». Колдрекс с приправой. Простите, не фотограф. Так нормально, что? Хорошо. Хорошо у вас в Кишиневе колдрекс разливают по пол-литровым бутылкам. Я сейчас тоже до такого же доберусь. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Бодренько, хорошо спета, несколько напомнила ретроспективные ВИА. Хорошо подано, ритмично, в общем, здорово». Вот, ну чё, трек всем понравился, хорошо. Хорошо, ни одного негативного комментария, так бывает редко. Даже Ромка Зелёный сегодня никого не обосрал. Вот, ну и что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Печь». Ребята у нас москвичи. Был у нас как-то даже совместный концерт с ними, мы играли. Абсолютно не помню, что они поют, помню, что вместе играли. Вот, вы уж не обижайтесь, ребят, ну так бывает. Так бывает. Вот, 803 называется трек. Он у них абсолютно свеженький. Свеженький. Вот, поэтому, ну, не мог не взять, конечно же. Я считаю, если выпустила группа песнягу, да еще и наши, ну, надо обязательно ставить. Итак, читаю, есть у них короткая сопроводиловка. Команда «Печь» — московская группа, образовавшаяся в феврале 2014 года. Стили фанк-рок, постпанк, альтернативный рок. Крупномасштабный симбиоз энергии, смысла и звука. Группа пишет историю без пафоса и излишней мишуры. Все, дальше читать не буду, очень много текста. Давайте будем ставить, слушать. Сейчас я ссылочку хапну. Итак, «Печь», 803, город Москва. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Вы Васятку расколбасили набухнуть. Он сидел, крепился, пишет, пойду выпью стаканчик, пока тоже не заболел. Вот. Ладно, итак, вернемся все-таки к треку. Только что отзвучала группа «Печь», 803, город Москва. Вот, Родик пишет, вот как интересно звучат. Звук раскидан по колонкам и не напрягает. Песня не моя, но хорошо слушается. Антох пишет, неплохо. Далее, я сейчас тут вот в череде прочего флуда. Так, вот Натах пишет, совсем неплохо. Гуд, кстати, вот Натах у нас присоединилась к флешмобу. Смотрю, у нее лимон и имбирь. Вот, и совсем не красный нос, еще натереть не успела. Пишет, лечусь без, как это называется, без лекарственного лечения, только натурпродукт. Ну, у меня Коляновна тоже мой лимон отобрала. У меня в загашнике лежит лимон, потому что я люблю мороженое заливать сверху лимоном. И когда вот от холода вот этот лимонный сок, он превращается в кристаллики там внизу, и вот это все жру ложками. Вот, и сегодня Коляновна, ну, ей сегодня можно, она как раненый боец неформатного фронта, вот, отгрызла у меня часть вот этой вот моей лимонной кислой радости. Вот, ну да ладно, лишь бы на пользу. Так, ладно, далее по треку. Юрка вот пишет, неплохо, хоть и сведение не кажется профессиональным. Ромка пишет, вроде бы и неплохо, но как-то мимо. Что-то прогудело в ушах, а осадка не оставила. Далее, пишут, вот Зухер ёбнул. Нет, еще не ёбнул. Я вот сейчас только пойду, видимо. Потому что сейчас будет шикардосная песня. Вот, ну ладно, читаю пока. Стрела Морфея пишет, хороший вокал, голос очень зажат музыкой. Видимо, что-то со сведением. Атмосферное, интересное звучание, ритм, но лучше добавить голос. Гитары местами полностью его подавляют. Инструменталка зачетная тоже. Так, и вот Вася счастливчик. Вот. Да нет, я вискарь с лимоном не пью. Серый. Я вискарь пью в чистом виде, как он есть. Ты знаешь, люблю закусывать яблоками. А у меня яблоки уже все упали с дерева, а крысы его с земли подобрали. То есть мне сейчас нечем. Вот. Плюс вискарь уже давно в прошлом, ибо не на что. И пью самогонку. Мне бабуля в наследство оставила 20-литровую банку самогона. И вот я ее полтора года сосал потихонечку. Сейчас у меня осталось в 0,5 бутылки, там, ну, грамм, наверное, 200-300 всего лишь. И прям я чувствую, что надо покупать самогонный аппарат, потому что друзья почему-то не признаются, у кого есть. Вот, ладно. Итак, друзья, следующий трек, так, сейчас я закрою печь, чтобы мне не путаться, вкладочку и стоту закрою. Следующий трек у нас из города Москва. Я так понял, человек без ансамбля, самбля, вот. И первый раз, когда я слушал этот трек, он меня как-то не очень впечатлил. Но потом я дальше вслушался, и мне очень понравилось. И я его прям вот лично выбрал в программу. И я думаю, сейчас вот прям, знаете как, откиньте в первые там 10-15 секунд трека, откиньте предвзятость и дослушайте. И потом, я думаю, вам понравится. Итак, Андрей, по-моему, Андрей Куликов. Да, Андрей Куликов. Трек называется «Вдохновение». Город Москва. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я тут не с яблочками, конечно, но с шоколадкой продолжил флешмоб. И так как я человек не болеющий, я буду остаток вечера человеком бухающим. Соответственно, селфи выложено. Давайте вернемся к треку. Только что озвучал Андрей Куликов, трек называется «Вдохновение». И вот народ, читаю сейчас комментарии. Вот я вам честно скажу, моя первая реакция была прям фу, когда я только начал слушать этот трек. Вот первые буквально 5-7 секунд. Потом вкурил, поймал ритм и прям пошло. Мне понравилось, здоровский трек. Единственное, конечно, бы сделать бы его попрофессиональнее. И в плане звука, и в плане сведения. Шикардосно получится. Ну, это лично мое мнение. Я на бога не претендую. Теперь возвращаюсь к комментариям. Серый пишет вот откровеннее, чем сталь клинка. Антоха пишет неплохо. Родик написал своеобразно звучит. Есть фишка, люблю такое. Юрка пишет задумка хорошая, воплощение немного подкачало. Ромка написал начало своеобразное, но вот зацепило. Не мое, но зацепило. Качать не буду, но голоснул. Есть хороший потенциал. Стрела Морфея пишет начало удивило немало. Дальше пошло намного интереснее, на наш взгляд, но все же своеобразные вокализы. Текст интересный, не наше, наверное, на любителя такого жанра. В середине песни подумалось, что сейчас фиганет хардкором. А нет, было бы прикольно. Так, Натаха пишет прикольно. Вот, кто там хекает, пускай злого сдает. Нет, хекает оно в другой комнате, совсем далеко. Вот, и... Я тоже за то, чтобы она скорее выздоравливала, тем более у нее воскресенье днюха. Вот, и хотелось бы, чтобы она уже оклемалась к этому дню, ибо все будет для нее, но без нее. А так будет совсем не ням-ням. Вот, поэтому пусть выздоравливает. Так, ну что, подведу черту под треком. Здорово! Мне понравилось, но надо работать именно с техникой. Именно сделать качественный звук, качественное сведение, хорошую запись. И будет вот прям вот вообще изумительно. А так, для, скажем так, для новичка очень даже здорово. Ну что, едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я позакрываю все вкладочки лишние, которые уже отзвучали. 404 называется проект или группа. Я уж не знаю, как правильно. Город Чернигов. Fuck Trends называется трек. Про себя ничего не написано. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку на трек сейчас кину. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:08. Ромка вот написал только, говорит, хотел сказать, что сегодня что-то особое обосрать некого, так, знаете, опять не скажу. Под настроение голосовать не буду. 404 проект только что отзвучал, Fuck Trends. Вот, но я так понял, основное слово всей песни — это фак. О чем песня? Я не знаю, потому что на албанском я говорю-то плохо, а уж слушаю тем более. А по мне так, ну, заурядная панкуха. Ну, опять же, это лично мое мнение, потому что я такую музыку редко слушаю. Чтобы я ее начал слушать, это мне надо или присутствовать живьем на концерте, тогда она там, наверное, вставляет все-таки меня. Вот. Или очень сильно изменить сознание. Вот. Тогда в меня такой музон заходит. Так, что пишет народ? Серый вот пишет: Sid Vicious воскрес. Вообще похоже на Exploited. Антоха пишет: неплохо, бодренько, только на нерусском. Слушай, ну судя по тому, что Чернигов, уж лучше на английском, наверное, потому что... А кто у нас? А, Духовка. Духовка, ребята из Харькова, вот у них панк на украинской мове. И я тебе скажу, звучит это, конечно, ну вот... Если ты языка не знаешь... Ну, если ты выходец из Советского Союза, то, ну, странно. Вот. Ничем, ребят, не хочу обидеть. Вот вообще ничем. Ну, просто вот рассказываю ощущения. Так. Стрела Морфея написали. Уж не знаю, кто или Стрела, или Морфей. Хорошая олдскульная вещица. Родик пишет: попса здорового челябинского курящего алкоголика. И все на специальном языке исполнили. Понятно только фак и шит. А что ты в панке хотел еще вот понять? Вот, в принципе, в основном, вот в таком панке это как бы основные два, как это, два кита. Как, не, подожди, есть три кита чего? Мироздания, да? А это два кита музыкосоздания в таком панке. Вот, фак и шит. Димка нарисовался. Гашек, привет тебе, дружище. Желает всем хорошего настроения. Далее. Все. По треку больше никто ничего не написал. Ребят, ну вот мне, честно сказать, нечему. Сведено хорошо. Нормально звучит, достойно. А вот в плане техники и куража ничего не скажу, потому что абсолютно не мое. Дабы не наговорить глупости и гадости. Вот, потому что, ну, для меня это несколько... Не то, что плохо, а заурядно. То есть вот такого очень много я слышал и слушаю, продолжаю периодически в силу своей профессии. От этого никуда не уйдешь. Как бы для меня это несколько посредственно. Вот. А так, в принципе, ну, технически все сделано неплохо. Остальное критиковать просто не имею права. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас партия Crazy House. Очень долго пытался выбрать трек. Ребята из Челябинска, я не знаю, вот сейчас вот они присутствуют в эфирном чате, нет. Надеюсь, что все-таки присутствуют, но у них, наверное, сейчас очень поздно. В Челябинске, я насколько помню, у нас, ну вот если я не вру, по-моему, 4 часа разница, у них сейчас 26 часов 12 минут. Скорее всего, их, наверное, нет в эфирном чате, значит, будут слушать в записи. Ну, давайте мы поставим, послушаем, а потом я уже расскажу, почему да как. Итак, Челябинск, партия Crazy House, трек называется «Достало», панк-альтернатива. Про себя ребята ничего не написали, поэтому ставим, слушаем, поехали.

И все. Вот. И теперь, вот смотрите, комментариев вообще нету. Вообще нету. А, вот, Антоха написал. Неплохо. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот я это к чему? Антоха, человек, который ходит в спортзал и музыку воспринимает, в принципе, нравится, не нравится. Антох, вот сейчас я тебя ни в коем случае не хочу обидеть. Это я сейчас просто вот, чтобы парни из Челябинска, когда будут слушать запись эфира, поняли, почему я... Потому что я сейчас буду дальше критиковать, вот, чтобы это было обосновано. И ты вот у нас как лакмусовая бумажка. Антоха, вот он очень четко, как человек-слушатель, да, человек-уши, который услышал музыку, и вот он выдал. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот, давайте дочитаю комментарий, а потом уже скажу, чего и как. Так, «Стрела Морфея» пишут: «Качева, но напомнил одну песню «Секрета» очень сильно. Такая социалочка вышла. Подача интересная, но не очень зашло». Ромка написал: «Вот, наконец-то». Да здравствует банальность. Так, Родик пишет: «Социалочку подвезли. Художественный бубляж нытья. Поднимите мне тарифы, буду ныть на Тенерифе, успокойте мне офшоры, я хочу жить за бугором». Вот, ну, друзья, текст я не слушаю. Вот, ну, постоянные слушатели неформатки, они знают, что текст я не слушаю. Я слушаю аранжировку в целом, и текст песни я начинаю слышать, если мне понравилась песня, и то на третий, на четвертый раз. Поэтому за это на меня ругаться не надо, потому что очень много приходится всего слушать, и уже мозг, он автоматически отключает восприятие текстов, чтобы не перегружаться. Вот, теперь я все-таки расскажу. То есть вот ребята из Челябинска, партия Crazy House, грузят вот очень много треков на неформатку, и у всех у них одна беда. Вот я на самом деле по-честному сидел и выбирал, то есть переслушивал все треки и уже действовал не от не в принципе нравится, не нравится, да, а выбирал именно более-менее, чтобы был посажен вокал в микс. Вот, на самом деле у меня есть подозрение, что вот это проект одного человека. Если я ошибаюсь, пусть партия Crazy House меня поправит. Ну, в описании у них, к сожалению, ничего не написано про себя. Вот, но мне кажется, что это проект одного человека. Он весьма неплохой музыкант, но вот вокалист херовый. Дружище, не обижайся. Сейчас вот я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но просто прими это как данность. Если это проект одного человека, то я тебе советую найти вокалиста, потому что, слушая все треки партии Crazy House, я слышу, что достаточно интересная аранжировка, достаточно неплохое, ну, скажем так, выше среднего сведения именно музыкальной части. Но как доходит дело до вокала, то есть как только появляется в треке текст, прям вызывает резкие негативные эмоции. Ну, по крайней мере, у меня. Вот, поэтому мой совет. Все здорово. Текста, наверное, хорошие. Музыка нормальная. Как бы качество аранжировок, ну, в стиль жанру, вот в стиль жанру очень даже неплохое. Но нужен тебе, дружище, вокалист нормальный. Или самому как-то позаниматься, ну, потому что все это звучит плохо. И
конечно же, нормально сажать вокал в микс, потому что он очень сильно выпадает. Вот, наверное, я все сказал. Наверное, сейчас из Челябинска в меня уже отправили торпеду с ядерной боеголовкой, и она, минуя, что там у нас на Че, Чебоксары, Череповец, прилетит прямо в славный город Тулин и упадет мне на тыковку, но мне завтра все равно на работу не надо, поэтому пусть взрывают. Вот, ладно, едем дальше. Желаю удачи партии Crazy House, пусть все у вас получится, ребят, не бросайте, если ты один, то тем более не бросай, просто ищи соплеменников, и твое усердие перерастет в качество. Едем дальше. Далее у нас проект Сарбадар. Сейчас я открою. Так, во-первых, надо Чернигов закрыть. Вот. Сарбадар, город Москва. Трек называется «Угораем про себя». Есть, сейчас зачитаю. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Твою мать. Симбиоз электрического, электронного и акустического звучания. То есть, в принципе, получается нормальное электричество. А че вы такую фигню пишете? Так, группа организована в 2017 году Андреем Бабенко и Павлом Кудрявцем. Так, тадын. Это все история, это все нам неинтересно. Так, при участии... Все, контакты. Короче, вот из всего вот этого ведра текста я скажу так. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Основана в 2017 году. Итак, ставим, слушаем трек «Улетаем». Группа «Сарбадар», город Москва. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
1: Есть только миксер на неформатном радио.

Серый вот пишет, мне не нравится, очень сбивчиво, дослушал до середины, все равно не входит мне, входное отверстие надо почистить, и войдет. Так, музыка не кладется на вокал, одно от другого еще может и нормально, но по мне это как борщ с йогуртом фруктовым есть. Ну, не знаю, надо попробовать борщ с йогуртом, я, кстати, ни разу не ел. Родик пишет, охренеть, это что сейчас в колонках происходит, будто плеер сломал музыку. Решили подвиг Дэвида Боуи повторить с мясом и диссонансом, а вот вокальная часть легче легла на слух, испугался при старте. Не знаю, не знаю. Ромка вот пишет, наконец-то говна подвезли. Мои ухи хотели закровоточить, но это можно было бы посчитать хоть какой-то оценкой того, что мне пришлось услышать. Поэтому я просто снял наушники. Ну, значит, ты меня сейчас не слышишь. Антоха вот пишет, вроде ничего, но не заходит. Что у вас не заходит? Ничего, я не знаю. Входит и выходит. Замечательно выходит. Так, Стрела Морфея пишет, наверное, задумка была концептуальнее, чем вышла на практике. Юрка пишет, мне не хватает более качественного сведения трека. Натаха пишет, усё, мы сгорели, уже 37,1, что так длинно? 37,1 это хорошо. Кстати, друзья, вот я вам со своей 40-летней практики говорю, если вы начинаете болеть, не сбивайте температуру, пока она не поползет за 40. Не сбивайте. Организм специально поднимает температуру, чтобы убить бактерии. Не надо ее сбивать. Не надо. Так. Слышит он меня. Слышит он меня. Ну и хорошо, что ты меня слышишь. Так, угорал, походу, только автор. Эта музыка не настроена под наши ушные отверстия. Ну, у вас, значит, другие ушные отверстия. Я не знаю, ребят. На самом деле, я трек не слышал до программы, честно вам скажу. Слышу его первый раз. И по мне так вполне... Ну да, есть там немножечко вот проблема в сведении. Именно в сведении, именно в технической части. Это вот где работает звукорежиссер на компьютере, в наушниках, на мониторных колонках. Все вот это вот. И, видимо... Я так подозреваю, дело даже не в сведении, а в пережатии. После того, как ребята зажали в 128, получилось не айс, малеха. Вот. А так, в принципе, вот я сейчас в колонках сидел, слушал. Ну, не знаю, мне втыкнуло нормально. Я не скажу, что прям вау, но достаточно неплохо. И такие ходы интересные были. Я не знаю, конечно же. Завтра буду выкладывать запись эфира, конечно же, переслушаю еще раз. Может быть, сейчас во мне говорит бабулина самогонка. Кстати, друзья, вот у меня осталась последняя стопка бабулиной самогонки, которая больше никогда у меня в жизни не будет. Вот я ее сейчас налью. Да, вы, кстати, делайте то же самое. Потому как мы уже эфир закончили. Тын-тын-тын-тын. Вот, выдавил. Ну, давай, милая, давай еще капельку. Мандаринки отдавайте. Мандаринки отдавайте, живой сок. Вот, все. Сейчас я ее допью и скажу всем аривидерчи. Итак, у кого налито, поднимаем. Ой, и давайте выпьем за то, чтобы все, кто сегодня болеют, послезавтра выздоровели. Завтра не надо. Завтра еще четверг. А вот в пятницу надо выздоравливать. Вот, Ромка уже налил. Давайте, давайте, подтягивайтесь. Подтягивайтесь. Кто еще не налил? Давайте, давайте. Вот. И чтобы все наши родные выздоровели, не болели. Сейчас я отломлю кусок шоколадки, потому что яблочки мне вот Серый прислал. Целую корзинку яблочек. Но, сука, на картинке. Нет бы бандеролькой слал. Вот, все, я готов к тому, чтобы выпить. Друзья, так, вот, вижу. Народ подтягивается. Итак, 22.33 на моих зеленых системных. Что произойдет завтра? Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились.

за которые не понравились, галочки не ставьте. Вот, давайте не будем накручивать нечестно голоса, потому что 100% каждому участнику уже это просто отмечено, и мне постоянно присылают письма со скриншотами. Какая-нибудь сволочь пришлет предложение поднакрутить голоса. Друзья, это все легко вычисляется. Если хотите потратить деньги, тратьте их просто напрямую на неформатку. Это будет продуктивнее. Вот. И чего? Желаю всем не болеть. Желаю, чтобы сопли ваши ушли обратно. Только не в менингит, не в гайморит, вернее, а в этот, вот куда там, откуда они рождаются. Вот. И чтобы все было запипично. Всем пока. Мы бахать-то будем, нет? Давайте вот сейчас бздынь делаем. Вот громкий. Всеобщий бздынь предлагает Родик. У него, кстати, там, как это, кровь винограда и виноградное мясо, да? Давайте бахнем. Ой, хорошо пошло. Вот, и все. Услышимся с вами в следующий вторник. Вторник. Потому как возвращается бомбардировка. Дашка мне уже прислала 12 треков. Соответственно, во вторник услышимся. Результаты миксера будут в среду. Миксер будет в среду. Все победители прошлого эфира, которых я забыл, каюсь, поставить с понедельника в ротацию, все будут с этого понедельника в ротации, и, соответственно, сегодняшние победители тоже. Всем спасибо, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Осень пришел. Осень пришел. У нас на выходные обещают последнее солнышко, потом будет полная жопа. Вот. Всем пока, всем счастливо. Друзья, услышимся буквально через 1, 2, 3, 6 дней. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды на луну.

0: Только ты на них не наступи.
1: Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви-ю, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

Какие басы и барабаны! Да если гитарку поджужжать, ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

кто там виной. Пусть моя вина

все с тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыхание я снега горст.

0: Просто будь добрей.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
3: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

с волной играется и так далек.

молчишь, ну молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопив сердце лед.

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно, то левой, то правой рукой. Я не принимаю ваш мирный уклад, я абсолютно другой, я пистолет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

друзья, порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Проросло в криминальной хронике слишком мелко.

время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает, чей палец ружья курок ласкает. Ружье не важно, оно между тем, и кто в зале скучает.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили «Убить Билла» Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорога.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

что со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортажи.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то не весело. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Не фарма.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки. Слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердце чувствует. Глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрит с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

страшного суда, с наслаждением займу место палача. Размашу тебе башку обухом тупым. Да я смог, что за дела, I'm the greatest king.

его и пулей не убьешь. Нам говорит, что он не злой. Сам факт, что есть на свете люди. Ведь нежелание убить и есть любовь. Вы живы, это значит.

0: правила.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: System of Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая колец неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока в нашей песне.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.